0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-лад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Но сейчас было лучше.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое,
1: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы, а с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Весна 1937 года. СССР. Поезд во Владивосток. Военные спешат в дальневосточные гарнизоны, рабочие на строительство новых городов и на лесозаготовки в тайгу. А один из вагонов заняла громкая компания людей лет 30 очень интеллигентного вида. Это ученые из экспедиции Наркомздрава. Вирусологи, эпидемиологи, неврологи, патологоанатомы и другие специалисты. Пока поезд едет, они устраивают в вагоне семинары и лекции, читают иностранную литературу о болезнях Дальнего Востока и Японии, а еще постоянно бегают в багажный вагон. Там они везут 5000 лабораторных мышей, и их нужно регулярно кормить и чистить им клетки. Руководит экспедицией Лев Зильбер. Он немного старше остальных участников, ему 43. У него строгий, внимательный и даже слегка надменный взгляд, большой лоб и зачесанные назад волосы. На парадных портретах он похож на мафиози. Зильбер – очень уважаемый ученый. На его счету ликвидированные вспышки чумы в Карабахе, оспы в Казахстане и тифа в Нижегородской области. Он – создатель и руководитель Центральной вирусологической лаборатории при Наркомздраве. На каждой станции уважаемый профессор скупает куриные яйца и пичкает ими своих подчиненных. Те пытаются сопротивляться, но он настаивает. Перед такой экспедицией организм надо укреплять, так что 8 яиц в день, не меньше. Зильбер понимает, что его отряд едет исследовать неизвестную и страшную болезнь, от которой люди теряют рассудок, оказываются парализованы по рукам и ногам, а в четверти случаев умирают. И в случае заражения их единственная надежда – на собственные силы организма, потому что ни лекарства, ни вакцины не существует. Впереди отряд ждут жара, дожди, таежный гнус и бездорожье. А еще всех этих людей ждут очень разные судьбы. Привет, это «Почему мы еще живы?» Ваш любимый подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Меня зовут Лена Чеснокова. В шестом сезоне мы продолжаем развеивать мифы вокруг лекарств, прививок, здоровья и болезней. В этом выпуске я расскажу, в чем советская власть подозревала японских диверсантов, как создавалась отечественная школа вирусологии и что нужно делать, если вы нашли на себе клеща. Да, это история о клещевом энцефалите. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировал Дима Перевозчиков. Партнер этого эпизода – швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе трав.
3: На границе тучи ходят мура, край суровый. У высоких берегов Амура часовые родины стоят.
2: Это песня из советского фильма «Трактористы» 1939 года. Фильм начинается с того, что главный герой возвращается в свой колхоз со службы на Дальнем Востоке. Хотя эти места были частью России еще 17 века, активно осваивать их стали только в 1930-е, в годы первых пятилеток. Главной целью было укрепление восточных границ страны. Рядом усиливалась милитаристская Япония, и СССР готовился к возможной большой войне.
3: Там врагу закон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон.
2: В 1932 году был основан Тихоокеанский военно-морской флот СССР. В том же году заключенные ГУЛАГа начали строить Байкало-Амурскую магистраль – БАМ. Военные лагеря, зоны и жилье обустраивались прямо в тайге. И очень скоро во Владивостокский госпиталь и другие больницы Уссурийского края стали поступать солдаты со странными и ранее неизвестными симптомами. У них поднималась температура, их тошнило. Мышцы у них болели, язык дрожал, слух и зрение падали. Через несколько дней нарушалась работа мозга и наступали судороги, а заканчивалось все часто смертью. Тот, кто выживал, мог остаться на всю жизнь инвалидом с параличом рук или ног. Что это было? Местные врачи терялись в догадках. Рассеянный склероз? Неврит плечевого сплетения? Может, токсический грипп? Полиомиелит взрослых? Или это вернулся загадочный летаргический энцефалит, который ходил по миру после Первой мировой, но уже несколько лет нигде не появлялся? Да, тут нужно сказать. Энцефалит – это не конкретная болезнь, а термин, которым врачи называют любое воспаление мозга. Ну, бронхит – это любое воспаление бронхов, отит – ушей, а энцефалит – вот мозга. Энкефалос – это просто мозг по-гречески. Причин у энцефалита может быть много. И самое очевидное – это инфекция. Но какая именно? А что, если у солдат не что-нибудь, а японский энцефалит? Там, в Японии, случаи похожей болезни отмечали еще с 1870-х. Только у них летальность вообще достигала 80%. А если это японский энцефалит, то не японские ли диверсанты заражают наших солдат? Это, конечно, была типичная советская шпиономания. Но вообще-то в этом случае страхи были не совсем беспочвенными. Как выяснилось уже после Второй мировой, по соседству в оккупированном японцами Харбине в 30-х действительно велись разработки биологического оружия и испытывали его на живых людях. Первым, кто попытался определить источник новой болезни, стал невролог Александр Панов. Он вообще был из-под Воронежа, учился в Ленинграде, окончил там аспирантуру и работал научным ассистентом. Но в 33-м году его призвали на службу в Тихоокеанский флот в звании простого матроса. А когда стало понятно, что специалистов такого уровня нет ни на Дальнем Востоке, ни во всем Советском флоте, матроса Панова назначили главой неврологического отделения во Владивостокском госпитале. Вот на что он обратил внимание на новой должности. Во-первых, симптомы загадочной болезни всегда начинаются с повышения температуры. То есть дело, видимо, и правда в какой-то инфекции, с которой организм так борется. Во-вторых, вспышки заболевания начинаются весной и заканчиваются к осени. То есть вряд ли это какой-то грипп. Гриппы обычно ходят в холодное время. Он назвал новую заразу энцефалитом из группы летних. То есть предположил, что это, вероятно, вирус, родственник того самого японского. При этом Панов был неврологом, а не вирусологом. На то, чтобы найти возбудителя, ему не хватало ни ресурсов, ни знаний. Вирусологов в стране вообще было по пальцам пересчитать. И тогда военные пришли с предложением, от которого невозможно отказаться, ко Льву Зильберу. Ну, тому самому, из поезда. У Льва Александровича Зильбера уже был опыт неприятных отношений с советскими органами. В 1930 году, когда он победил эпидемию чумы в Нагорном Карабахе, его арестовали за то, что он сам якобы собирался заражать этой чумой советских граждан. Разумеется, по наущению иностранных диверсантов. Тогда его спасло заступничество младшего брата, писателя Вениамина Каверина, который автор знаменитых «Двух капитанов». Несмотря на такую неблагонадежность, именно Зильберу поручили организовывать экспедицию на Дальний Восток для изучения предположительно нового вируса. В ответ он выдвинул собственное требование. Свой отряд он наберет только молодых сотрудников, а не заслуженных профессоров, как предлагали чиновники. Вот как он вспоминал свою мотивацию.
4: «Я взял исключительно молодежь и сделал это совершенно сознательно. Конечно, я их собрал и предупредил об опасностях и трудностях и обо всем остальном. Молодые люди имели в моих глазах огромное преимущество. Они не были связаны старыми заблуждениями в отношении этого заболевания».
2: К тому же Зильбер был уверен в вирусной природе болезни, а заслуженных профессоров вирусологии на целый отряд не набралось бы по всей стране. Итак, в мае 1937 года в Приморскую область отправилась комплексная дальневосточная экспедиция особого назначения во главе со Львом Зильбером и вместе с целым багажным вагоном мышей. Навстречу им из Японии выплыл груз лабораторных макак, которых по просьбе Зильбера там закупил Наркомздрав. Оказавшись на месте, Зильбер разделил свою экспедицию на два отряда. Северный работал в очаге заболевания – в поселке Обор Хабаровского края, куда свозили больных со всех окрестных лесов. Южный отряд изучал пациентов на базе владивостокских больниц. Так можно было запараллелить работу и проверить сразу несколько гипотез.
4: До нас местные невропатологи утверждали, что это заболевание является японским летним энцефалитом. Я не был убежден в этом и мы составили три научных плана. Первый план – на тот случай, если это действительно летний энцефалит. Второй план – если это какой-нибудь другой энцефалит. И, наконец, третий план – на случай, если это вообще не энцефалит. Планы эти были детально разработаны.
2: Но долго возиться с запасными гипотезами не пришлось. Это был явный энцефалит, и, кажется, не японский. Пик вспышки японского начинался сильно позже. Следов диверсантов тоже обнаружено не было. Зато Зильбер изучил материалы экспедиции энтомологов, которая работала в том же районе, и обратил внимание, что пик энцефалита с запозданием повторяет пик максимальной заклещеванности домашнего скота. Всего через два дня после формального начала экспедиции он выдвинул гипотезу, что переносчиками заболевания могут быть клещи рода Ixodus. Чтобы это проверить, Зильбер с вирусологом Елизаветой Левкович поехали на дрезине прямо вглубь тайги, в Поборский леспромхоз, где валили лес заключенные местных лагерей ГУЛАГа. Вот каким они его увидели.
4: Порубки, залитые водой, бревенчатые домики на полозьях, маленькие, неуютные, всем видом напоминающие, что они здесь временные жильцы. Стена леса, усы, железнодорожные ветки, уложенные прямо на земле. Беспорядочно разбросанные домики, похожие на солдат во время короткого привала, спящих, где пришлось, под мокрыми шинелями. Поселок продвигался в тайгу, оставляя за собой полоску вырубленного леса. Тайга совершала встречные вылазки. Разбросанное среди пеньков Оборское кладбище свидетельствовало о силе контратак.
2: Еще не имея на руках строгих доказательств, ученые стали предупреждать местных о том, что им стоит особенно опасаться клещей. Экспедиция топографов, которая работала там же, даже придумала прогонять перед собой через лес стадо коров, ну, чтобы животные отвлекли на себя паразитов. Правда, не все сразу согласились с этой гипотезой. Сомневался и первооткрыватель болезни, матрос-невролог Панов. Он возражал Зильберу, что зафиксировал уже больше 10 случаев энцефалита в городах, где нет никаких клещей. Тогда Зильбер взял истории болезни всех пациентов, нашел среди них выживших, выписал адрес первого и приехал прямо к нему домой. Там он застал пожилого мужчину, который заявил, что он неисправимый урбанист и в тайге вообще не бывает. Это обескуражило Зильбера. Он уже начал сомневаться в своей идее, но той же ночью у него зазвонил телефон. Это был его дневной собеседник. После встречи с врачом они с женой начали вспоминать недавние события и поняли, что вообще-то им есть что рассказать. Оказалось, они недавно ездили к сыну на поезде. Случилась авария, и состав остановился посреди леса на целый час. Пассажиры вышли из вагонов и стали прогуливаться вдоль рельсов. А когда они вернулись, жена заметила на руке мужчины присосавшегося клеща. Дело было 2 мая, а заболел он 16-го. Эти две недели как раз совпадали с инкубационным периодом энцефалита. Зильбер опросил еще 6 выживших больных, и все они за пару недель до заболевания были в тайге. Догадка подтверждалась. Сегодня мы знаем, что подцепить зараженного клеща можно не только в лесу. Более того, если вы вообще не нашли на себе клеща, это не значит, что его не было.
5: Не всем пациентам действительно везет заметить на себе клеща и удалить, поскольку кусать могут нимфы,
2: говорит Яна Зинович, врач-педиатр и инфекционист клиники «Рассвет». А нимфами называют одну из стадий развития иксодового клеща, так сказать, клеща-подростка.
5: Нимфы при трении одежды, при каком-нибудь легком почесывании могут отпасть. Получается так, что клещ укусил маленького размера, мы просто незаметно для себя этот клещ с себя удалили. Получается, мы его не видели. Мы будем отрицать факт присасывания клеща, настаивать на том, что абсолютно точно этого не было в нашей жизни. Но врачи умеют понимать, когда пациента нужно обследовать на клещевые инфекции. Мы все врачи знаем, что отрицание присасывания клеща не является поводом для того, чтобы не обследовать человека на клещевые инфекции.
2: Тем временем перед северным отрядом стояла еще одна задача – вскрыть тела погибших от энцефалита, выделить из них возбудитель болезни и попробовать заразить им лабораторных мышей. Для этого мозги умерших препарировали, перемалывали и разводили в физрастворе. При Препарировать надо было быстро, потому что в мертвых клетках вирусы разрушаются, а клетки мозга начинают отмирать уже через несколько минут после смерти. Во время одного из таких вскрытий 27-летний лаборант Михаил Чумаков порезал палец. Он тут же прижег ранку раскаленным скальпелем, но, к сожалению, это не помогло. Вскоре он почувствовал сильные мышечные боли и слабость. Температура поползла вверх, появились первые признаки воспаления мозга. Чумакова срочно транспортировали в местный госпиталь, а оттуда в Москву. Он выжил, однако на всю жизнь почти оглох на левое ухо, а его правая рука оказалась полностью парализованной. Мыши, кстати, тоже заболели. И козы, которым ввели зараженную сыворотку, тоже. Но мыши и козы все-таки слишком далеки от человека биологически. Чтобы убедиться, что их симптомы – это та же болезнь, ученым требовался кто-то более похожий. Помните, я говорила, что навстречу отряду Зильбера из Японии выдвинулся груз с обезьянами? Так вот, летом они, совершенно уморенные, все-таки добрались до ученых. Для проверки вирус надо было вводить прямо в мозг макакам, пока они лежат связанные и усыпленные. Первая такая процедура чуть не закончилась бедой. Наркоз оказался недостаточно глубоким. Обезьяна дернулась и выбила шприц с вирусом из рук Зильбера, а остаток препарата брызнул на его ассистентку Антонину Шубладзе. Обоим пришлось срочно дезинфицироваться марганцовкой. После такой ванны они еще долго ходили коричневыми, но других последствий, к счастью, не было. Меньше повезло вирусологу Валентину Соловьеву, который работал в южном отряде. Плохо закрепленная обезьяна бросилась на него и расцарапала ему лицо. Видимо, в этот момент с царапиной попал вирус, и вскоре ученого тоже госпитализировали с энцефалитом. Он на полгода потерял зрение, но потом оно все же вернулось. Примерно в то же время заболела лаборантка Евгения Гневышева. Узнав о диагнозе, она пережила острый психоз, но вскоре поправилась без видимых последствий. Такой разброс в проявлении болезни, от паралича до полного отсутствия симптомов, очень типичен для клещевого энцефалита. Предсказать, как поведет себя вирус в организме конкретного человека, невозможно. Это зависит от подтипа и штамма вируса, свойств иммунитета, возраста заболевшего и других факторов. Врачи говорят о разных формах течения болезни. Например, при менингеальной форме воспаляется только оболочка головного и спинного мозга. А при менингоэнцефалитической вирус попадает как бы дальше, вглубь, затрагивая еще и само мозговое вещество. А еще бывают лихорадочная, полиомиелитическая и разные другие формы.
5: Нельзя сказать, что вот какой-то один клинический симптом является типичным для всего такого вот заболевания, как клещевой энцефалит. Менингеальная форма, она самая распространенная, когда болезнь характеризуется повышением температуры тела до фибрильных цифр, головной боли, рвоты, может отмечаться светобоязнь, гиперэстезия, это повышенная чувствительность кожи. Лихорадочная форма развивается, когда вирус не проникает в мозг, и симптомы напоминают ОРВИ. Повышенная температура тела, слабость, вялость, головные, мышечные боли, боли в пояснице. При более тяжелом течении, при остальных формах могут развиваться параличи, могут развиваться болевые ощущения по всему телу, покалывание, ползание мурашек. И вот остальные формы, которые, скажем так, реже встречаются, у них вот есть тоже свои типичные проявления.
2: Тем временем подопытные обезьяны, с которыми работал южный отряд, как и ожидалось, заболели. У них были поражены те же участки мозга, что и у людей. Другие симптомы тоже были похожи. В общем, точно, это был тот самый вирус. Теперь можно было приготовить и первое лекарство. Иммунную сыворотку из крови тех, кто переболел энцефалитом, выздоровел и, вероятно, выработал к нему иммунитет. Но оказалось, что сыворотка, взятая у недавно переболевших, с вирусом не справляется. А тут еще и наступил июль. Сезон энцефалита закончился, новых больных не было, так что не было и новых выздоровевших. Тогда вирусологам ничего не оставалось делать, кроме как брать сыворотку от переболевших давно. И вот она внезапно сработала. Один из сотрудников экспедиции пришел к выводу, что иммунитет к энцефалиту должно быть развивается не сразу. То есть организм реагирует на болезнь медленно, из-за чего и велик риск умереть. А вот если острую фазу удалось пройти, то концентрация антител в крови постепенно возрастает. В итоге через некоторое время переболевший человек становится иммунным к вирусу. Все стало понятнее. Зильбер подвел в своем дневнике итог.
4: К 15 августа работа экспедиции на месте была закончена. В течение 3 месяца нами было установлено существование новой, неизвестной ранее формы энцефалита. Этот успех был омрачен лабораторными заражениями сотрудников. В конце концов, мы были пионерами в этой области. Мы были первыми людьми на Земле, которые держали в руках этот неизвестный ранее вирус.
2: Так была открыта новая болезнь – вирусный клещевой энцефалит. Экспедиция Зильбера не только выделила 29 штаммов вируса и сохранила их для дальнейшего изучения, но и предложила терапию и профилактику с помощью иммунных сывороток крови. В конце лета 1937 года ученые вернулись в Москву. В газете «Правда» по этому поводу вышла статья под заголовком «Крупный вклад в медицину». Вот только самого Зильбера вместо награды отправили в ГУЛАГ. За что? Да все за то же. Во-первых, он уже считался неблагонадежным после той злосчастной истории с чумой в Карабахе. Во-вторых, если руководящие органы решили, что это японский энцефалит, то почему этот Зильбер с ними спорит? Да еще и выдумал каких-то заразных клещей, о которых никто никогда не слышал. Не иначе, как действовал по вражескому заданию. Ну и, наконец, зачем он привез вирус с собой в Москву? Наверняка хотел выпустить его в водопровод и вызвать эпидемию в советской столице. У обвинения не было ни единого доказательства. Но когда это смущало сталинских следователей? Зильбер прошел Лефортово, Суханова, Бутырку, выдержал десятки допросов, успел ненадолго выйти на свободу в июне 1939-го, но в следующем году все-таки отправился в лагерь Печорстроя под Воркутой. Вместе с ним репрессировали и двух его ведущих сотрудниц – Александру Шибалдаеву и Тамару Сафонову. К счастью, остальных членов экспедиции репрессии не коснулись, и они стали первым поколением советских вирусологов. Друзья, прервемся на рубрику про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики «Веледа». Сегодняшняя история, можно сказать, из золотого фонда истории медицины. Дело в том, что одно из самых часто используемых в мире лекарств тоже имеет растительное происхождение. Речь пойдет об аспирине, который был бы невозможен без ивы. Как выглядит ива, вы себе все примерно представляете. Высокое раскидистое дерево с серебристыми листьями, которое чаще всего растет вдоль рек и озер. Растет очень много где, включая Грецию. Поэтому уже в 5 веке до нашей эры Гиппократ зафиксировал, что отвар из коры этого дерева помогает снижать жар и облегчать боли. Кору ивы при лихорадках, судя по имеющимся источникам, жевали и в Мезоамерике, и в средневековой Европе. Но почему это работало, люди не понимали до конца 18 века. В 1763 году ученый Эдвард Стоун представил Лондонскому королевскому обществу доклад о жаропонижающих свойствах ивовой коры. Стоун основывался на учении о сигнатурах, веря в то, что растения, произрастающие в определенной местности, могут лечить болезни, характерные для этой местности. Поскольку ивы любят расти во влажных болотистых местах, где часто возникали лихорадки, ученый предположил, что растение должно помочь лондонцам от этих болезней. Догадка сомнительная, но в этом случае, по счастью, совпадению сработало. Спустя еще полвека немецкий фармацевт Иоганн Бюхнер выделил из коры ивы горькое желтое вещество и назвал его салицин, от латинского названия ивы – салекс. А потом итальянский химик Рафаэль Перия получил из салицина салициловую кислоту, соединение которое, как мы сегодня знаем, обеспечивает

из истории во времена нацизма. Как бы то ни было, в 1899 году компания Bayer запатентовала ацетилсалициловую кислоту под торговым названием аспирин. И он почти мгновенно завоевал мировую популярность. Во время пандемии испанки, о ней мы, кстати, подробно рассказывали в первом выпуске этого сезона, аспирин был одним из немногих средств, которые могли хоть как-то облегчить страдания больных. Правда, это чуть не убило лекарство. Врачи, не зная правильных дозировок, назначали огромное количество аспирина, и это приводило к салицизму, отравлению, симптомы которого включают шум в ушах, головокружение, тошноту, рвоту и даже отек легких. Ну а механизм действия аспирина открыли только в 70-х годах. Сделал это фармаколог Джон Вейн, который за свое открытие даже получил Нобелевскую премию. Оказалось, что аспирин блокирует фермент циклооксигеназу, ответственный за производство веществ, вызывающих воспаление, боль и повышение температуры. Сегодня мы знаем, что аспирин не просто обезболивающее. В малых дозах он разжижает кровь и снижает риск образования тромбов, а еще инфарктов и инсультов. Исследования показывают, что регулярный прием аспирина может снижать риск некоторых видов рака, особенно колоректального. Но при этом аспирин и сейчас может быть опасен. Он увеличивает риск кровотечений, особенно желудочно-кишечных, а у детей и подростков может вызвать смертельно опасный синдром Рея при вирусных инфекциях. Так простая ивовая кора превратилась в один из самых популярных и изученных лекарственных препаратов всех времен. У наших партнеров бренда Веледа тоже есть средства с ивой. Это очищающий гель для умывания. И основной активный ингредиент здесь как раз экстракт коры ивы. За счет того самого салицила гель обладает антибактериальным действием. А еще в составе есть экстракт корня солодки и вода гамомелиса. Она смягчает и тонизирует кожу. Средство подойдет для кожи, склонной к жирности. Ну а для обладателей сухой кожи у Веледа есть мягкая пенка для умывания. Тоже с экстрактами гамомелиса, а еще корня алтея. После того, как умылись, можно попробовать тоник с экстрактами листьев розы маскета и гамомелиса. Подходит он для любого типа кожи и помогает освежить лицо, сбалансировать pH после контакта с водой и тонизировать кожу. Ну а за счет добавления эфирного масла лимона у тоника классный цитрусовый аромат. Купить средства для очищения кожи и другую косметику от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. После ареста Льва Зильбера многие его сотрудники перешли во Всесоюзный институт экспериментальной медицины под руководство другого именитого профессора-вирусолога Анатолия Смородинцева. И уже в следующем году они снова отправились в экспедицию на Дальний Восток. Ну, потому что клещи там виноваты, или комары, японский энцефалит или не японский, а игнорировать проблему было нельзя. Это советское правительство понимало. Руководить новой экспедицией в пару к Смородинцеву поставили Евгения Павловского, заслуженного энтомолога, специализировавшегося на вшах, блохах и комарах. Приехав на Дальний Восток, Павловский в соответствии со своими интересами принялся изучать таежный гнус. Для этого нескольким его подопечным приходилось выступать живыми ловушками. Выходить на болото, садиться на кочку, ждать, пока на них слетятся мухи и комары, и аккуратно собирать их с себя. Вроде бы именно тогда Павловский придумал антимоскитную сетку, которая теперь носит его имя. Это такая специальная сетка из хлопка, пропитанная репеллентом, которая крепится к головному убору и покрывает плечи и спину, а спереди доходит до бровей. В отличие от простой москитной сетки, так получается не только физический, но и химический барьер от насекомых. Сетку Павловского и сегодня продают на любом маркетплейсе. Геологи рекомендуют. А вот возбудителя энцефалита Павловский в комарах не нашел. И в итоге только подтвердил гипотезу Зильбера о клеще как о переносчике. Но, пожалуй, главным результатом этой экспедиции стала новая теория, которую Павловский разработал, наблюдая пути переноса энцефалита. Теория о природной очаговости инфекций. Если кратко, суть ее в том, что не все инфекции, которыми заболевают люди, нацелены именно на нас. Сейчас это звучит логично, но тогда было настоящим прорывом. Павловский объяснил, что в природе возникли и существуют совершенно независимо от людей болезни диких животных. А их возбудители и переносчики являются естественными компонентами экосистем. Клещи, например, отлично живут в тайге без людей и кормятся на всех, у кого

0: то есть кровь, от мышей до лосей. Эти животные, клещи и вирусы, которые они переносят, сосуществуют в одной экосистеме многие тысячи лет, так что давно привыкли к такому соседству. Скажем, лось может переносить энцефалит и даже не заболеть. Проблема возникает тогда, когда клещ, покормившись на зараженном лосе, перескакивает на человека, чей организм с вирусом не знаком. Казалось бы, какая разница, специально в нас метила инфекция или перескочила случайно от дикого животного? Но для эпидемиологов разница очень даже заметная. Хорошая новость в том, что природно-очаговые инфекции, как правило, не передаются от человека к человеку. Плохая в том, что очаговая экосистема обычно населяет не один, а сразу целая компания микроорганизмов, которые могут заражать человека одновременно. То есть вместе с энцефалитом через укус клеща можно получить и еще какую-нибудь гадость.
1: В Российской Федерации в 2023 году зарегистрировано 9123 случая клещевого боррелиоза, 252 случая тулеремии, 1222 случая северо-азиатского клещевого рикетсиоза, 105 случаев астраханской пятнистой лихорадки, 15 случаев моноцитарного эрлихиоза человека, 10 случаев гранулоцитарного анаплазмоза человека и 26 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки.
0: Боррелиоз, то есть инфекцию, вызываемую бактериями боррелиями, еще называют болезнью Лайма в честь американского городка Олд Лайм, где впервые обнаружили это заболевание. Так вышло, что боррелиоз больше распространен и известен именно в США. У нас же это вторая по популярности клещевая инфекция после энцефалита. О том, как открыли болезнь Лайма, как ею болеют, и о загадочном феномене долгого Лайма слушайте наш бонусный эпизод, который скоро выйдет по подписке «Либо-либо плюс». Следите за обновлениями в закрытом телеграм-канале и в подписке в Apple подкастах. Ссылки в описании. В общем, вторая экспедиция подтвердила, что основные переносчики вирусного энцефалита – иксодовые клещи. На этот раз к выводам ученых прислушались, и было решено начать разработку вакцины от клещевого энцефалита. Этим занялись в Институте экспериментальной медицины под руководством Смородинцева, куда перешла часть сотрудников Зильбера. К сожалению, работать с вирусом в московской лаборатории оказалось не намного безопаснее, чем в тайге. В течение года заразились энцефалитом и погибли вирусолог Надежда Каган и лаборантка Наталья Уткина, участница еще первой дальневосточной экспедиции. Обе ученые соблюдали все возможные меры предосторожности. Два плотных халата, резиновые перчатки, маски и защитное стекло между ними и подопытными. Точные обстоятельства заражения так и остались невыясненными. Но, как мы знаем сегодня, вирусы способны сбегать из-под контроля ученых самыми неожиданными путями. У нас есть об этом целый бонусный эпизод в этом сезоне. Ссылка будет в описании. Работу над вакциной подхватила Елизавета Левкович. Та самая молодая ученая, с которой Зильбер ездил в Леспромхоз на дрезине. В итоге уже к следующему энцефалитному сезону препарат из мозга зараженных мышей был готов. Для испытания вакцины в Оборский Леспромхоз отправилась уже третья экспедиция. Эксперимент проводили на местных заключенных. Их разделили на две группы, примерно по 2000 человек. И одну привили, а вторую нет. Среди привитых заболело 9 человек, и все выздоровели. А в контрольной группе заболели 37, и 12 человек умерло. Из членов экспедиции тоже не все привились экспериментальной вакциной. На этот раз от энцефалита погиб специалист по клещам Борис Померанцев. Тем не менее, эффективность вакцины была доказана, и вскоре Наркомздрав одобрил ее для широкого использования. И от открытия нового вируса до разработки вакцины прошло всего 2 года. Скорость, сопоставимая с рекордной коронавирусной. Сегодня вакцину от энцефалита уже не делают из мозга погибших мышей. Вирус выращивают в пробирке и инактивируют, то есть обезвреживают формалином. Самый распространенный в России вариант вакцины нужно ставить 3 раза с интервалом в несколько месяцев и год, а потом еще раз в 3 года. Причем начать курс нужно как минимум за 1,5 месяца до того, как поехать в места, где бывает энцефалит. А это в последние годы примерно все, что севернее Москвы или восточнее Нижнего Новгорода. Правда, не везде опасность одинаковая. Смертность от европейского подтипа достигает 2%, и он часто вообще проходит бессимптомно. Зато от дальневосточного и осложнения частые, и смертность по некоторым источникам до 35%. Ну, а если вы заранее не привились, то после укуса клеща ничего специального делать не надо. Даже сдавать насекомое в лабораторию. Если поднимется температура, затошнит, появится боль в мышцах или светобоязнь, тогда немедленно к врачу. А если не появится, то и волноваться лишний раз незачем. От самого вируса, а не от симптомов, лекарства все равно не существует. Для усиления иммунитета могут ввести иммуноглобулин, наследник первых иммунных сывороток. Но до появления симптомов это почти то же самое, что усиленно кормить вас куриными яйцами, как делал Лев Зильбер.
1: Лечение клещевого энцефалита только симптоматическое и поддерживающее. Многие знают о том, что существует противоклещевой иммуноглобулин. Так вот, в отношении него достаточно такие, скажем так, противоречивые есть данные. У тяжелых пациентов, которые уже госпитализированы и находятся в отделении реанимации, у таких пациентов противоклещевой иммуноглобулин демонстрирует эффективность. Но нет никаких подтверждающих данных о том, что введение противоклещевого иммуноглобулина после присасывания клеща эффективно снижает риск развития клещевого энцефалита.
0: В общем, отправляясь в лес, а в особенности в дальневосточную тайгу, надо надевать закрытую одежду, заправлять штаны в носки и регулярно осматривать себя, чтобы успеть снять клеща до того, как он присосется. А вот если он уже присосался, то снять его стоит как можно скорее. И лучше всего это делать не руками, чтобы не раздавить его, а петелькой из нитки или специальным инструментом – клещедером. И, пожалуйста, если в коже остались кусочки клеща, не пытайтесь выковырять их чем-нибудь острым. Они сами по себе не опасны. Вирус все равно попадает в человека только со слюной клеща, а если тот уже мертв, то и слюна у него не выделяется. И да, мазать его маслом тоже не надо.
1: И такие вот карательные методы в отношении клеща, там поджечь его или там приложить какую-то тлеющую спичку или сбросить пепел от сигареты на клеща или помазать его каким-то маслом, кремом, чтобы он быстрее задохнулся, например, и умер естественной смертью. Вот все вот эти методы не рекомендуются по одной простой причине, потому что ни один из них не заставит клеща стремительно начать пытаться выйти из нас и выползти назад, но может способствовать еще большему выбросу инфицированной слюны при условии, если он действительно инфицирован сам. То есть это, наоборот, повышает риск того, что еще более интенсивная передача слюны в нашу кожу будет реализована.
0: Кстати, вы, наверное, тоже задавались вопросом, как медлительные и бескрылые клещи так быстро оказываются у нас на коже. Ответ нашли буквально недавно, в 2023 году. Это сделали двое друзей-ученых из Бристольского университета в Англии. Специалист по электрорецепции Сэм Ингланд и паразитолог и инфекционист Кэти Лихоу. Электрорецепция – это способность животных чувствовать электрические поля. Такое мало кто умеет в природе, кроме рыб. Но при этом все животные, включая нас с вами, сами генерируют слабые электрические поля. Гипотеза Ингланда и Лихоу была в том, что именно здесь кроется разгадка неожиданной подвижности клещей. Для эксперимента они насобирали в лесу клещей, поместили их на заземляющую пластину, которая имитировала растение, и стали проводить над ними электродом, заряженным до 750 вольт. Такое напряжение генерирует среднее млекопитающее. И клещей притянуло к электроду. После этого к ним поднесли аналогично заряженную лапку кролика, и клещи снова взлетели. Оказывается, клещи не прыгают на нас, как блохи, не летят, как комары, и даже не заползают, как вши. Они притягиваются к нам за счет электростатики, как волосы к воздушному шарику или воздушный шарик к свитеру. Вот такие вот хитрецы. А что же Лев Зильбер и другие участники его экспедиции? После изобретения вакцины от энцефалита они продолжили довольно впечатляющие научные карьеры. Михаил Чумаков – это тот, который откупился от энцефалитной смерти глухотой на одно ухо и парализованной рукой. Еще не раз ездил в экспедиции. И это именно он обнаружил, что очаги клещевого энцефалита есть не только в Дальневосточной тайге, но и на Урале, в Сибири, в Казахстане и даже в Ленинградской области и Беларуси. В 1950 году он стал директором Института вирусологии имени Ивановского. Кстати, в его музее хранятся урны с прахом погибших от энцефалита Надежды Каган, Натальи Уткиной и Бориса Померанцева. Еще позже Чумаков добился командировки в США и познакомился там с создателями прививки от полиомиелита. А вернувшись, основал Институт полиомиелита, в котором наладил производство советской вакцины. В 60-м году ей было привито более 70 миллионов людей. В его институте полиомиелита работала и Елизавета Левкович, одна из авторов вакцины от энцефалита. Валентин Соловьев, чуть не ослепший после укуса клеща, женился на Антонине Шубладзе, которая купалась в марганцовке. Оба всю жизнь возглавляли лаборатории по изучению вирусов в разных институтах. Все они получили за открытие энцефалита высшую государственную награду – Сталинскую премию. Сам Зильберт даже в Печор-Лаге продолжил заниматься наукой. Сначала помог случай. У начальника лагеря рожала жена, а акушеров в окрестностях не оказалось. Зильбер хоть и был вирусологом, но все же имел медицинское образование, так что вызвался помочь.
2: «Я имел самые смутные представления о родах, но женщина производила впечатление здоровой. Таз у нее был широкий, и я сумел определить, судорожно вспоминая учебник акушерства и гинекологии, что плод расположен правильно. После этого я решил положиться на Господа Бога и не мешать естественному течению событий. При этом я посоветовал роженице кричать громче, так как слышал как-то от одной рожавшей женщины, что это облегчает боль».
0: В итоге женщина благополучно родила.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Десятого мая 1886 года Антон Чехов писал своему брату. Общие места, вроде «Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом» или «Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали, надо бросить». У тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка. Храни нас Бог от общих мест. С вами литературно-частный канал Армен и Федор. И в эти смутные времена, когда содержание нашей жизни больше похоже на бесславную и очень плохо написанную антиутопию, мы решили поговорить о форме. Вы наверняка не раз слышали, как кто-то говорит о той или иной книге. Она написана удивительным языком. Или у этого автора уникальный авторский стиль. Или отдельно хотелось бы отметить богатый язык произведения. Но что на самом деле стоит за всеми этими словами? Как отличить хороший стиль от плохого? Что вообще такое авторский язык и куда он ведет? С этими вопросами мы и будем разбираться в рамках новой стилистически-формалистской рубрики. Если в наших классических эпизодах мы занимаемся герменевтикой третьей волны, то есть говорим о смыслах литературы, привлекая максимально широкий контекст, то здесь мы перевернем это увеличительное стекло и посмотрим на форму, на то, как и за счет чего работают литературные тексты на инструментальном уровне. Я хочу сразу оговориться, что читать те произведения, о которых мы будем говорить в рамках этой рубрики, до того, как прослушать выпуск, совершенно не обязательно, потому что мы намеренно будем игнорировать их содержание, концентрируясь исключительно на форме. Итак, в роли иллюстративного материала для первого такого эпизода выступит роман Владимира Набокова «Защита Лужина». Это весьма консервативный, но вместе с тем эффективный выбор, потому что это как раз та книга и вообще тот автор, который уделяет работе с языком, совершенствованию формы очень большое значение. И если вы откроете любой набор отзывов на «Защиту Лужина», то сразу увидите, что многим этот роман понравился именно за волшебный, пластичный, переливчатый, журчащий, метафоричный язык Набокова. Однако вся эта магия соткана из конкретных приемов, методов и инструментов. С одного из них мы и начнем. Итак, первая важная особенность языка набоковских текстов – это то, как он работает с такими, на первый взгляд, очень простыми инструментами, как эпитеты, сравнения и метафоры. Казалось бы, ну чем здесь вообще можно удивить? Закат багровый, луна бледная, щеки румяные. Но все не так просто. Если вы читаете книгу, в которой кавалер любит даму, как Ромео Джульетту, если ее поцелуй сладок, а голос похож на щебетание птиц в весеннем лесу, если ее появление сравнивается с восходом солнца, а любовь как роза, манит медовым ароматом, но может и уколоть, то я не знаю, кто это написал, но можете быть уверены, что не Владимир Набоков. Палитра языковых красок Набокова – это постоянная попытка выйти за рамки привычных шаблонов, но при этом сохранить известную простоту. То есть не называть зелень сочной, но и не утяжелять текст упрямой рогатицей вместо обычной коровы. Давайте посмотрим, как Набоков это делает. Например, там, где посредственный автор напишет «Лето пролетело незаметно, как три коротких мгновения». У Набокова «Быстрое дачное лето», состоящая в общем из трех запахов – сирень, сенокос, сухие листья. Сама по себе довольно простая конструкция, но смотрите, сколько художественных задач сразу она решает. И лето у Набокова не короткое, а быстрое. И состоит оно не из трех месяцев, а из трех запахов. И сама последовательность при этом сохраняется, потому что сирень, сенокос, сухие листья – это в сущности летняя хронология от мая до августа. Так здесь еще и аллитерация работает, потому что сирень, сенокос, сухие листья – все три запаха начинаются на букву «С» и выстраиваются не только в цепочку, но и в мелодию. Казалось бы, незначительное описательное предложение, которое можно резюмировать в трех словах «Лето прошло быстро». Однако Набоков делает его самостоятельным художественным целым. Далее. Разговор, внезапно оборванный, у Набокова прерван на запятой. Ночь, увиденная в проеме окна, квадратная. Бессонные ночи – ухабистые. А ломтики яблочного торта не треугольные, а клинообразные. Обратите внимание, Набоков постоянно дает предметам и людям внутри своего текста такие характеристики, про которые неискушенному читателю захочется сказать: «Но ведь так же не говорят». Конечно, не говорят. Так пишут. Например, нафталинные шарики источают у Набокова грустный шероховатый запах. Однако, во-первых, строго говоря, запах не имеет поверхности, а потому не может быть ни шероховатым, ни шелковистым. А во-вторых, как запах вообще может быть грустным? Его что, кто-то обидел? Или его кто-то расстроил? Конечно, у Набокова речь идет о запахе, навевающем грусть. Так, собственно, и сформулировал бы это обычный автор. Но Набоков постоянно работает с тем, чтобы вывести читателя из автоматизма восприятия. Потому что запах, навевающий грусть, это привычное, понятное предложение, по поверхности которого можно легко проскользить дальше. А вот грустный шероховатый запах заставляет читателя спотыкаться о его шершавую поверхность, обращать на себя внимание и замедлять движение. Этот прием называется остранение, то есть буквально превращение в странное. Его описал русский литературовед и теоретик литературы Виктор Шкловский, который считал, что в искусстве вещь должна ощущаться не как что-то знакомое, а как впервые увиденное. Он писал: «Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен». В художественной прозе есть разные способы остранять речь, выводить ее из вот этого привычного автоматизма восприятия. Например, как это часто делает Набоков, сближать взаимоисключающие определения. Так что читатель вынужден задержаться где-то на границе их столкновения. Скажем, в одном из эпизодов набоковского романа Лужин приезжает на курорт в зеленый и серый день. Или в другом. У Набокова раздается нежный ни голос, ни звук, даже не плеск, но нежный вой скрипки. Другой способ использовать остранение – это не называть вещи их именами, а описывать так, словно встречаешь впервые. Например, когда Лужин находит петербургский дом, который он искал, то Набоков пишет об этом так. Наконец он завидел нужный ему дом – сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон. Конечно, никакие голые старики возле дома в этот момент не стояли, потому что, во-первых, в Петербурге стоять в таком положении и без одежды им было бы весьма прохладно, а во-вторых, будем откровенны, петербургские балконы пожилым людям при всем желании удержать не удастся. Конечно, здесь речь идет о каменных атлантах. Но согласитесь, дом с атлантами звучит куда привычней, чем дом с голыми стариками. Далее. Сравнения, которые в «Защите Лужина» использует Набоков, следуют той же парадигме. Максимальное избавление от шаблонных форм. Например, солнце. Оно у Набокова закатывается за горизонт не как раскаленный шар, а как до конца выжатый, до конца истерзанный апельсин-королек. Импресарио Лужина Валентинов занимается им, потому что находит его явлением странным, несколько уродливым, но обаятельным. В этот момент невольно задумаешься, а действительно, что может быть одновременно странным, уродливым и обаятельным? Возможно, футбол, в который играет мадридский Атлетико, или логотип общества плоской земли. Если вы не знакомы с этими явлениями, то я искренне вам завидую. Однако Набоков подбирает другое, неожиданное, но исчерпывающее сравнение. Валентинов находил его явлением странным, несколько уродливым, но обаятельным. Как кривые ноги таксы. В другом эпизоде Набоков очень остроумно сравнивает кинематографию с астрологией, потому что и там читают манускрипты и ищут звезд. Ну а самое, наверное, известное сравнение в «Защите Лужина» – это сцена, представьте себе эту картину, в которой остатки угощения и недопитые стаканы за пустым столом после того, как гости уже ушли, замирают на столе, как персонажи в заключительной сцене «Ревизора». Наконец, завершить эту первую часть разговора о набоковском языке я бы хотел описанием квартиры, которую осматривает один из героев. И обратите, пожалуйста, особое внимание на Данте, у которого головной убор. Мережковский писал о нем, что это темный монашеский куколь или острый колпак. Превращается у Набокова в купальный шлем. И на гобелен с поселянами, о котором Набоков зачем-то добавляет, что он был фальшивым. И эта крошечная деталь невольно заставляет задуматься, а не является ли и радость пляшущих на нем поселян тоже фальшивой. В кабинете стояли коричневые бархатные кресла, книжный шкаф, увенчанный плечистым востролицем Данте в купальном шлеме, и большой пустоватый письменный стол с неизвестным прошлым и неизвестным будущим. Валкая лампа на черном витом столбе под оранжевым абажуром высилась подле оттаманки, на которой были забыты светлошерстый медвежонок и толстомордая собака с широкими розовыми подошвами и пятном на глазу. Над оттаманкой висел фальшивый гобелен, изображавший пляшущих поселян. Вторая и, пожалуй, центральная особенность набоковской прозы заключается в том, что Набоков ничего не разжевывает за своего читателя. Обходится по заветам Чехова без общих мест и показывает там, где другой писатель рассказывал бы. Например, в самом начале романа мы видим такой эпизод. Маленький мальчик Лужин играет в лесу с жуком. И вот в какой-то момент этой игры он случайно давит жука камнем. Лужин слышит приятный хруст. И тогда он пробует раздавить жука снова. И еще раз, потому что хочет опять услышать этот хруст, который жук издал в первый раз. То есть, вместо того, чтобы написать «Лужин был странным мальчиком и не всегда понимал причинно-следственные связи», Набоков показывает это через попытку дважды извлечь звук из одного раздавленного жука. И так происходит постоянно. Когда тетя учит Лужина играть в шахматы, Набоков как бы между делом добавляет, что Лужин аккуратно пальцем поправляет фигуру, потому что она стоит не совсем посередине квадрата. Когда Лужин точит карандаш, Набоков отмечает, что он старается сделать кончик острым, как игла. А когда Лужин идет по тротуару, то выясняется, что он хочет попадать каблуком точно на границе плит, но все плиты разной ширины, и Лужину приходится сойти с тротуара и идти по грязи мостовой. То есть Лужин постоянно пытается упорядочить действительность, придать ей какую-то ясную форму, идеально остро наточить карандаш, идеально ровно поставить фигуру, идеально точно попадать на границы плит. Но все эти попытки обречены на провал, потому что мир предельно неточен, хаотичен и случайен. Жить в таком мире Лужину очень трудно, потому что они просто не попадают друг в друга. И Набоков показывает все это через бисер деталей, обходясь без разъяснений и общих мест. Далее. Маленький Лужин все подсчитывает и пересчитывает. Как он будет потом просчитывать шахматные комбинации, когда станет игроком. А пока он ведет счет. Школьным переменам, оттенкам красок на ковре или количеству узоров на обоях в комнате. Сейчас я зачитаю короткий пример, который иллюстрирует эту тему, а вы спросите себя, чья это речь, которую вы услышите. Кому в произведении она может или должна принадлежать? Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, 38 раз вокруг всей комнаты. Смотрите. С одной стороны, логично предположить, что это речь авторская. Рассказчик описывает то, как выглядела комната Лужина. Но с другой, вспомните, часто ли в описаниях узора на обоях авторы сообщают вам, сколько именно раз тот или иной узор повторяется. Причем с такой отстраненной точностью, не десятки раз, а ровно 38. Конечно, рассказчику такие подсчеты совершенно ни к чему. В норме рассказчик просто не станет пересчитывать сценки на обоях. Зато это с удовольствием проделает Лужин. И 38 раз подряд – это, конечно, его подсчет. Но как он попал внутрь авторской речи? А дело в том, что внутри этой строчки Набоков очень изящно сливает вместе два нарратива – рассказчика и героя. Вы бы легко заметили границу между ними в тексте автора, который не придает работе с языком такого значения, как Набоков. Потому что это предложение, скорее всего, выглядело бы так. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, 38 раз вокруг всей комнаты по подсчетам Лужина. Или еще проще. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, однажды от нечего делать, Лужин сосчитал, что этот узор повторяется 38 раз. Это было бы консервативное решение, потому что в этом случае ты очень четко указываешь на то, что это именно твой герой Лужин, увлечен расчетами и пересчетами, а не ты сам. Однако Набоков прекрасен именно тем, что он опускает разъяснения и стирает границу между авторским повествованием и внутренним миром героя. Он сшивает два параллельных нарратива внутри одного предложения, и прямо в авторской речи вдруг появляется деталь, которую Лужин даже никогда не высказывает вслух, а которая просто пылится где-то на чердаке его сознания, заваленного различными цифрами. И этот прием Набоков использует в своих текстах неоднократно. Например, в таком предложении. Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря 13-ю папиросу. Конструкция этой фразы практически совершенна, потому что любое уточнение разрушит вот этот эффект вспышки странного лужинского ума, который везде выискивает комбинации, все подсчитывает и сортирует, и неожиданно вплетается в авторскую речь. Ведь смотрите, что произойдет, если ту же самую фразу чуть-чуть поменять, добавить всего одно коротенькое слово из трех букв «уже». Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря уже 13-ю папиросу. Все, чары рассеиваются. Сеанс словесной магии закрывается на карантин. Эта фраза сразу теряет эффект сплетения авторского и лужинского. Оно становится обычным наблюдением с позиции рассказчика, мол, посмотрите, как много он курит, это я сосчитал, уже 13-я сигарета. Но Набоков отказывается от оценки. Лужин глядит на толпу, куря 13-ю папиросу. 13-я из порядкового числительного превращается здесь в прилагательное. В качественную оценку этой папиросы, потому что для шахматиста Лужина посчитать что-то – лучший способ это охарактеризовать. А Набоков тем временем аккуратно отходит в сторону и не становится между своим читателем и своим текстом. Третья особенность набоковского языка, о которой мы поговорим, это во многом просто мастерская комбинация двух предыдущих. Речь о том, как Набоков создает портреты своих персонажей. Давайте начнем с очень простого примера. Итак, представьте себе этого человека. Сосед Лужина по пансионату. Фабрикант, страдавший давним запором, о котором охотно говорил. В сущности, из этой фразы о самом фабриканте мы не узнаем ровным счетом ничего, а особенно ничего из того, что принято сообщать в книгах. Какого он роста или возраста? Худ он или полон? Носит ли бороду? Нет. Вместо этого знакомство с ним Набоков почему-то начинает с того, что рассказывает про его давний запор, о котором он охотно говорит с людьми. Но что еще удивительнее, этого оказывается вполне достаточно, чтобы фабриканта мы себе представили. И продолжение этой строчки – человек об одной мысли, но добродушный, приятный, не без вкуса одетый. Просто достраивает то, что мы уже и так увидели. И Набоков проделывает это постоянно. Среди гостей Лужиных появляется то очаровательный старенький генерал, всегда доказывавший, что не России нам жаль, а молодости, молодости. То некто Петров. Он ничем в жизни не был замечателен, ничего не писал, жил, кажется, по-нищенски, но об этом никогда не рассказывал. А то лысый молодой человек, с юмором называвший себя газетным работником, но втайне мечтавший быть коноводом в политике. Это уникальный талант художника, который делает 2-3 совершенно неожиданных мазка, и из них сразу складывается готовый портрет. Однако во всех этих примерах вы могли заметить еще одну закономерность. Чаще всего описания Набокова проникнуты фирменным авторским скепсисом, несколько снисходительным отношением к своим героям. И даже если Набоков прибегает к обычным определениям вроде «человек добродушный» или «женщина со скверным характером», то сразу же сопровождает это уточнениями, которые либо затмевают, либо полностью переворачивают сказанное. Вот, например, как он характеризует импресарио Валентинова. «Чудак, на все руки мастер, незаменимый человек при устройстве любительского спектакля». Воистину, у Набокова можно поучиться искусству того, как говорить о людях самые любезные вещи с целью отрекомендовать их самым нелюбезным образом. Очевидно, что при устройстве любительского спектакля в принципе не может быть незаменимых людей, а если таковые и находятся, то вряд ли это можно отнести к их достоинствам. Далее, описывая ренессанс карьеры старого писателя, Набоков говорит: «Он стал чаще появляться на литературных вечерах». Согласитесь, прекрасное достижение, но Набоков продолжает эту строчку: «устраиваемых адвокатами и дамами». И само нелепое сочетание в этой паре «адвокаты» и «дамы», не имеющие никакого определенного отношения к литературе, полностью девальвирует и высмеивает достижения старого писателя из первой части фразы. Наконец, закончить разговор об этой особенности набоковского языка я хочу, пожалуй, одним из лучших примеров того, как он использует неочевидные детали для создания исчерпывающих портретов своих персонажей. Это встреча с чиновником в одной из канцелярий. Чиновник был обидчивый и замученный. И ел диабетический хлебец, и, вероятно, получал мизерное жалование, был женат, и у ребенка была сыпь по всему телу. Наконец, последний, четвертый аспект набоковского текста, на котором я хочу сегодня остановиться, это звукопись. Любой, кто пробовал читать Набокова вслух, мог заметить, что его проза удивительно музыкальна и ритмична. Один из его любимых приемов – это аллитерации – повторение одинаковых согласных звуков. Конечно, это не изобретение Набокова. Еще у древних германцев, кельтов и других народов аллитерация являлась основным поэтическим приемом. Например, англосаксонский эпос «Беовульф», которому около 1000 лет, полностью написан аллитерационным стихом, и вместо привычной для русского слуха рифмовки, там в каждой строчке используется как минимум 2 слова, которые начинаются с одного и того же звука. Конечно, в переводе полностью передать эту манеру очень сложно, тем не менее в русской версии «Беовульфа» есть масса прекрасных примеров того, как работает аллитерационный стих. Например, «в помощь пославшего рать бесстрашную» или «нет предела проклятой пагубе». Так вот, язык Набокова отличает то, что аллитерации, которые на протяжении веков использовались в поэзии, он не просто переносит в прозу, нет, он делает их одним из своих главных писательских инструментов. Содержательная часть, там, где это нужно, уступает формальной, и Набоков выбирает из ряда синонимов не те, которые точнее передадут мысль, но те, которые будут правильно звучать, создавать ту языковую музыкальность, которую он добивается. Аллитераций в «Защите Лужина» очень много, одна из них сегодня уже звучала, помните, «Сирень, сенокос, сухие листья», 4 звука «С» подряд. Среди других, например, «Сын, стоя в саду», «Лужин лежал неподвижно», «Белым блеском бежала картина» и так далее, и так далее. А иногда в прозаическом тексте Набокова встречаются даже скрытые рифмы. Как, например, в предложении, где фамилия шахматного игрока Туратти рифмуется с итальянским «вперед» – «аванти». «Тар-тар-тре-тар» – затараторил, качая головой, внезапно возникший Туратти. «Аванти», – сказал Лужин и засмеялся. Здесь есть еще одна прекрасная деталь, которая отличает великие тексты от просто хороших. Помните, Набоков ничего не разжевывает за своего читателя, он дает ему все необходимые инструменты, но сам отходит в сторону. Так вот, Туратти в этом эпизоде произносит «тар-тар-тре-тар» тараторя, когда Лужин опаздывает к нему на шахматную партию. И это можно одновременно считать и просто набором звуков «Туратти тараторит что-то непонятное» и прочитать по-французски. И тогда «тар-тар-тре-тар» обретает смысл, ведь Лужин опаздывает. Поздно. Поздно. Очень поздно. Это, конечно, далеко не все особенности формы, которые можно найти в текстах Набокова. Есть еще не собственно прямая речь,

0: романа Набоков упоминает, что отец Лужина часто предавался приятной мечте, похожей в его мыслях на литографию. Вот он спускается ночью со свечой в гостиную, а там его сын, вундеркинд в белой рубашонке до пят, играет на огромном черном рояле. Несколько десятков лет спустя уже взрослый Лужин въезжает в квартиру, нанятую его женой, и в одном из описаний этой квартиры Набоков напишет: «Занавески на окнах были желтые, что сулило по утрам обманный солнечный свет, и в простенке висела гравюра. Вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец в сером халате со свечой в руке».
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Держать мелочи.
2: Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Ты в теле можешь тебе принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прям перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть там лежит целая
1: одна
5: коробка. А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам?
5: 19? Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз, 1 сентября, я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу, представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый... Ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8, и плакала, и я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила: «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» И я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях. Вот так. Не серпай при гостях.
6: Привет. Я Тоня Корина. Я из Москвы, мне 17 лет. Я ужасно не хочу в школу. И я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. Это кошмар. И потом я задумалась, что так было совершенно не всегда. И раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
6: По-моему, это вообще не праздник. Это просто какая-то это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
6: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще чем ты любишь заниматься вне школы?
6: Это бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну, хорошо. Например, слушать ваши песенки.
5: Слушай,
2: ну
5: это
2: да,
5: можно,
2: школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот, не твое?
6: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь у нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
6: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
6: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них... какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни, и там, информации, во-первых, о том, что происходит, в полной мере как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача. Мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
7: Угу. Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который... пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться и... Мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинсилят просто.
2: Ну ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты можешь поставить такую цель.
5: Села в Google, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал. И в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
7: Был ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила. Почему?
2: Ура!
5: Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
2: Можно? Извини, можно?
5: Мне кажется, ты меня спрашиваешь?
2: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
5: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально...
2: Это мой любимый тип учителей.
5: Максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали...
2: Бои учеников.
5: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не
2: то
5: знаю.
2: То есть это сговор такой?
5: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому взрослому человеку.
2: А злому может прийти?
5: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
2: Угу.
7: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
5: Ну да.
2: Вы с детьми-то общались хоть раз?
5: По душам.
2: По душам. С малышом по душам.
7: У меня была учительница по литературе, которая говорила, ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такая, нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
5: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, ты и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит, пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
2: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учительница сказала, типа... Ты вообще то читал? Там вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
5: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
2: Знаешь, что мне кажется еще интересно? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось.
5: Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
2: Ну, бывает, посмотришь интервью, но это редко.
5: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
2: Это только у Михалкова.
5: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если бы мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
2: себе.
5: Песню.
2: Это я не в обиду себе.
5: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
2: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
5: Да. Я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень
7: абсолютно
5: любим давать
7: точно.
5: Какие-то советы, практические рекомендации, потому,
2: но
5: что,
2: вот один.
5: Потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
7: Абсолютно точно, 100%.
2: Здорово.
7: Я вас очень люблю.
2: Спасибо.
5: Спасибо
2: очень
5: большое.
2: Люблю.
5: Тогда пока.
2: Пока. Я, например, умею делать подливку.
5: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
2: Но она совершенно не базовая.
5: Ну, Витя, ты знаешь, вот это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональный...
2: Клянешься?
5: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
2: Что это народная музыка?
5: Абсолютно правильно. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
2: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
5: По-моему, ведь да. Но главное то, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
2: Согласен.
5: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду «Монеточка» у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
2: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
5: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
2: Интересно.
5: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
8: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволился классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
2: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только ходили все в этой синей форме. Вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии. И в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
5: И бедные ульяновские детки залезли в переводчик.
2: В общем, первое время все как-то... Ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
5: Почему для тебя...

0: школа же видела, что там есть 3-4 человека, которых ходят без формы каждый день. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть... показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме и прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
1: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
0: В общем, вот такая история.
1: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь, удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
0: А детей нужно уравнивать?
1: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
0: Давай.
1: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
0: Стилус.
1: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд этого не было всего в моде, то есть секонд-хенд было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
0: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
1: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
2: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но... смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
0: А все остальное, что должно быть?
2: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень...
0: У тебя очень красивый свитер.
2: Спасибо.
1: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
0: Они не сочетаются.
1: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
0: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
1: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
0: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода.

0: в 99-98 году, как бы Нирвана уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
1: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
0: Сумку из мясного
1: отдела.
0: Нужно
1: вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день. Это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
0: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, они стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, можно вдохновиться кучей всего. И мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
1: И как охранник в пятерочке тоже можно. Вот у меня в классе только такие учились.
0: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
1: Нет плохой одежды.
0: Нет плохой одежды.
1: Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
0: Да, согласен.
1: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
0: Глаженная белая рубашка.
1: Белая рубашка. И у меня сразу в голове 10 разных рубашек. Как некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них
0: некоторые
1: меня...
0: Некоторые поют.
1: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
0: Хорошо, ладно. Я приму.
1: Слушайте, а знаете еще, я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
0: Нет.
1: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишним.
2: Не, говори.
1: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая — это наш... Ну, моя школа, и вторая — 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
0: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
1: Такие супераристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
0: семья
1: школа.
0: Вампиров.
1: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
0: Половина без волос.
1: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот Фури, этот Гот, этот Эмо.
0: Этот просто Юрий.
1: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-м, 8-м классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
0: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
2: Я еще не придумал.
0: Ну, давай представим, пофантазируем.
2: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
0: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
1: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
2: Я думал, когда насчет этого, у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
0: Да, это было бы супер.
1: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
2: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то обязательно куплю.
1: Спасибо.
0: Спасибо, что записал нам сообщение.
2: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
1: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти полтора-два года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
0: И начала варить меф.
1: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И, Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на Олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
0: Порось.
1: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка. В плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
0: Ты сейчас.
1: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
0: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала... Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?
1: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
0: не отрубил
1: пианино.
0: Бы пальцы.
1: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже, знаешь, такое типа с заявкой на конкурс. Уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
0: Вот я тоже не понимаю этого, если честно. Вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
1: Во избежание пианино.
0: Да.
1: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там и знаешь, по пальцам линеечкой маленько шлепнуть, и очень неприятные слова выбрать, угу. и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
0: Я просто такие лица делаю.
1: И у той учительницы был такой принцип: Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится.
0: Шафутинского.
1: Я, конечно, знаешь, «Сумерки», давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это... Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
0: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
1: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили 5, за нее ставили 3, 4. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее...
0: Этого не было.
1: А я играю второй голос.
0: Так и что?
1: Там, я же помню все партии.
0: И что ты полюбила?
1: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница... Первая.
0: С ума сошла.
1: Что она всем говорит: а знаете ли, за монеточку, это моя ученица. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще,
0: за такое сажают.
1: За такое сажают, реально.
0: Тогда послушаем еще одного ребенка.
1: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
0: Это когда ты решила?
1: Сейчас.
3: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
1: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
0: С тефтелей. С сыром?
1: Хлеб, сыр. И в микроволновку на 1,5 минутки. На минутку.
0: Хлеб, сыр и тефтели.
4: Закончилась компа, да?
1: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
3: Привет!
0: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную.
3: Вот. О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, порой занижала оценки. И вот такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
1: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь, потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута, еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
0: сил.
1: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто... У нее есть свои представления о том, как это должно быть, так, как их учили этому в институте, так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
0: Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают... какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то. И уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых,
1: от себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом, ну, вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое, настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая. Хотя и такое говорил, не, говорила, вру. И дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя. И ты для него стала не Лиза, и даже не Гордымова.
0: А девочка...
1: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот
0: меня тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
1: Не,
0: она сказала, ты тупой, как табуретка. Сиди там и, типа, и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
1: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего у меня самое популярное замечание было в дневнике, жевала на уроке.
0: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
1: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь... Вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
0: Прям такая стопочка, детские воспоминания.
1: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс я смотрела, и там все исписано красной ручкой, кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то, в общем, просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
0: Здорово. Вы добились своего.
1: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это делали.
0: А президента вам поменяли?
1: Ведь, слушай, давай не будем.
0: Хорошо.
1: Что-то ты это, уже немножко того.
0: Слушай, а... Блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
1: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
0: Вот я тоже хотела.
1: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь ведь, как там написано везде? Если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
0: Угу. Вот поменяйте ребенка.
1: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
0: Мне кажется, у меня было 50 на 50, если ты у меня спрашиваешь. Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять, надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
1: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убежденность, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает, то надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием и не могут дождаться 1 сентября. Но я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
0: Так.
1: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
0: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
1: Да?
0: Ну да.
1: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
0: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует. Ну,
1: ты не согласен с этим?
0: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно хотеть.
1: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты... Ну вот ты сейчас здесь. Что делать в этой ситуации?
0: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
1: Угу.
0: Я скажу директору, что вы так сказали.
1: Всегда ли это безопасно так поступать?
0: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на себя.
1: И испортишь себе остаток обучения в школе.
0: А как?
1: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя бесится, и у него на тебя занос.
0: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
1: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но, с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
0: Хорошо.
1: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума,
0: согласен,
1: и начал обзывать с детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбить, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
0: То есть должны родители это
1: сделать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают.
0: Хорошо.
1: Вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
0: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы... Ну, что-то сказать учительнице твоей, а встать на твою сторону?
4: Они и говорили, у меня очень хорошие родители, мне очень повезло. Угу. В том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошло, какой-то конфликт, угу, с одной из учительниц, я всегда рассказываю. И первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что, и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
1: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет. Это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
0: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
4: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
5: эфире Радио Сахаров.
6: Антивоенная музыка.
7: Антивоенная музыка.
8: Идет армия, рвет нас.
6: Антивоенная музыка.
9: Духу не помеха, четыре сыны.
7: Антивоенная музыка.
9: Спит большая страна.
6: Антивоенная. Антивоенная музыка.
7: Антивоенная музыка.
10: Всем привет, привет, привет! Это подкаст «Антивоенная музыка». Добро пожаловать в 2025 год. Здравствуй, Веленская.
11: Здравствуй, Макс. Позади четверть 21 века. Странно об этом думать, но не страшно. Пускай дальше идет, что-нибудь хорошее нам принесет хотя бы.
10: Это, кстати, да. Мы все время говорим о 21 веке как о чем-то свежем, новом, передовом. Ну вот, 21 век на дворе. А вообще-то уже четверть позади, не то чтобы он только начинается.
11: На самом деле четверть века – это обычно тот период в музыкальных эпохах, когда начинаются лютые изменения, и, по сути, всегда музыкальные эпохи начинают со сдвигом в эти 20-25 лет. Например, 20 век-то он начался, конечно, в 1900-м, в 1901-м, но, по сути, все основные эксперименты, додекафония Шонберга, какие-нибудь еще штучки-дрючки, это все были 20-е годы. То есть, представляешь, есть вероятность, что скоро у нас начнется новая музыкальная эпоха.
10: Я, знаешь, когда кто-то говорит слово «эпоха», сразу вспоминаю стихотворение, которое услышал на одном поэтическом слэме. Не помню автора, но помню это стихотворение целиком. «Я буду забыта эпохой и похуй». Ну и вот пока 20-е складываются так, если честно, что хочется их забыть, не доживая.
11: Ну, не могу не согласиться.
10: Итак, Ань, мы как-то с тобой об этом не договорились, но мне кажется, нам нужно объявить второй сезон подкаста. Мы подвели итоги 24-го в прошлом выпуске, сделали паузу, пропустили пару недель, и вот возвращаемся. Хочется вернуться обновленными. Что скажешь? Заявляем второй сезон подкаста «Антивоенная музыка».
11: Ну, если ты считаешь это нужным, то да. В целом для меня по смыслу никакого сильного стилевого дрейфа в этот раз не произошло, и я привыкла, что в сериалах сезоны, они скорее, знаешь, сюжетно заканчиваются, а потом это уже второе поколение, или что-то еще произошло с героями. Не знаю, произошло ли с нами что-то, но чисто с точки зрения тайминга, давай, почему нет, пускай будет второй сезон.
10: Значит, пускай будет. Объявляем торжественно. Второй сезон «Антивоенной музыки». Запустись.

0: И выпуск-то у нас идеальный, надо сказать, для такого перезапуска.
1: Ну-ка, это почему? Рассказывай.
0: Потому что мы заново знакомимся. Только теперь не друг с другом и, ну, не наших слушателей знакомим с нашей парочкой, а, так сказать, с коллективом. У нас в гостях, хотя на самом деле, почему в гостях? Это такой же их дом, как и наш. В общем, говорить сегодня мы будем с тружениками тыла. Ребятами, которые монтируют антивоенную музыку, но что прямо сейчас гораздо важнее, являются очень крутыми музыкантами. Их зовут Владислав Амелин и Артем Хаустов. Это группа Kill the Barber и много еще других проектов, о которых мы сегодня поговорим, послушаем. И я вот прямо ручаюсь, что те, кто задержится на этом выпуске, получат большое удовольствие и, ну, большой сюрприз, большое удивление. Мы сегодня дадим прям много новой для всех музыки. Еще раз, Влад Амелин, Артем Хаустов. Привет, наконец-то.
2: Привет, камарджус.
3: Всем привет.
0: Влад, Аня, это, кстати, мой стародавний товарищ, с которым мы много работали в нашем, так сказать, телевизионном прошлом. Он, кроме всего прочего, блестящий оператор, режиссер. Нас связывает много важных съемок, событий. Влад в нашей совместной командировке падал в Венецианский канал. Мы вместе с ним снимали последнее интервью Бориса Усова из группы «Соломенные еноты». Помнишь, несколько раз обсуждали их песни. Влад со своей группой играл на моей свадьбе, между прочим. Ну и вообще, я давно знаю ценю музыкальные проекты Влада. А вот с Артемом мы знакомы исключительно дистанционно. И до последнего времени я вообще не знал, если честно, что он пишет музыку. Но вот буквально перед Новым годом Артем скинул мне несколько своих композиций. То есть, ну вот, просто так, скинул в телеге, послушай, говорит. И это был, конечно, подарок-подарок. Я очень хочу этим подарком поделиться. Предлагаю поступить так же, как... Помнишь, мы поступили с другими нашими дружочками, когда записывали выпуск про Белград? Гошей Мантимехаником и Расселом Рахманом из группы «Спасибо». Мы попросили представить их самих себя какими-то песнями. Вот то же самое. Пускай для начала наши герои сами себя представят, опять же. Артем, ты первый.
3: Наверное, сейчас у меня просто логичным образом пришла вот эта песня на стихи Блока. Наверное, она какой-нибудь куплетик. Сейчас ее можно послушать на моем бэндкэмпе, а в конце февраля-начале марта она должна выйти на все стриминги в рамках альбома, который я выпущу. Он будет называться «Поэтический вокабуляр».
0: Да, это такой наш ответ проектам Романа Либерова. Вот все эти сборники на стихи поэтов Серебряного века, которые, я напомню, не очень люблю. Но то Либеров, а наш Артем совсем другое дело. Слушаем.

0: Что здесь интересного? Сейчас мы спросим Артема, почему он выбрал такие стихи, и что это вообще такое. Стихи-то какие-то знакомые. Я тут бы сказала, что и музыка много к чему меня отсылает. Кажется, что здесь обычная фортепианная фактура, то, как фортепиано лучше всего раскрывается и проявляет себя, когда оно качает аккорды тудым-сюдым, тудым-сюдым, а то, чего пальцев у нас много, клавиш у нас много. Но на самом деле в этой фактуре, уж вот сейчас спросим Артема, задумывал он это или нет, есть имитация другого оркестрового инструмента – колоколов.
1: Не могу сказать, что я это сделал специально, как часто это бывает. Хотя я многое люблю делать специально. Вот. Но, безусловно, Рахманинов повлиял и его вокальные циклы. Я бы, наверное, сюда добавил бы Свиридова и вот его эти вокальные циклы про Петербург. Мне кажется, у него, похоже, тоже фортепианная фактура есть.
0: Ой, давай-ка тоже дадим слушателям кусочек послушать. Свиридов — это не совсем известная музыка. Если что, это тот парень, который написал «Время вперед». Вот. Но Артем сейчас имеет в виду, у Свиридова что-то примерно такое.

0: И стихотворение, мне кажется, что это просто одно из самых известных таких эмигрантских стихотворений, описывающих грусть, тоску по родине. Поэтому, когда началась война, как-то оно сразу проникло в мое инфополе, я о нем вспомнил, и трудно было не написать что-то такое.
1: А для тебя колокольность — это ведь не... Мне просто очень интересно тебя поизучать как композитора. И если что, мы всегда делаем оговорку. Композитор не просто не обязан думать, что он закладывает в музыку, а даже нот не обязан знать. Это уже обязанности всяких там музыковедов, которые приходят потом и все это дело рассматривают. Но раз ты знаешь ноты и имел в виду здесь колокольность, то все равно спрошу. Для тебя же это не прямой символ, это не то, что обычно связано с колоколами. Церковь, церковная служба, может быть, что-то похоронное, что-то религиозное. Это ведь что-то другое про вайб, про настроение, про тоску? Или для тебя это символ чего-то русского? Вот мне интересно, ты как это чувствуешь вообще?
0: Мне кажется, что и так, потому что, как ни странно, в церквях я тоже много бывал, потому что много пел в хорах. И получается, что церковь для меня тоже такое место, где, не знаю, рождались какие-то лучшие эмоции от хоровых выступлений. И поэтому девушка пела в церковном хоре. Для меня это, ну, очень близкий образ сам по себе, как он есть в Блока, как он написан, даже без каких-то символов и метафор, и тоски, и остального. Вот, поэтому это, наверное, и символически, безусловно, какая-то тоска по родине. Ты, в частности, малый по Санкт-Петербургу. Но и абсолютно прямая тоска по церквям, по хорам. Наверное, как-то так.
2: Подождите, а кто-то знает, что стихотворение Блока посвящено ведь не просто тоске по родине, оно посвящено гибели эскадры кораблей в Цусимском сражении, в русско-японской войне, войне, в которой Россия проиграла, ну и которая повлияла на всепротестные, революционные настроения в нашей стране. В общем, это такая война больших перемен была, война распада империи, если хотите. То есть, как говорится, ничего ли это вам не напоминает?
0: Да, но мне кажется, здесь это вот просто витает вокруг нас. Это все в инфополе. Столько раз мне тоже попадалось это стихотворение. Но, конечно, да, я согласен.
1: Артем у нас сегодня иллюстрирует, как обычно происходит работа внутри композитора. Он что-то интуитивно ловит, что-то интуитивно делает, а потом приходит Максим Заговор и говорит: «О, это, наверное, про это, наверное, там вот это». Шутка. Ну, так действительно и проистекает наша работа. Я только последнее хотела отметить, для меня это тоже было важно. Колокольная фактура — одна из самых естественных для фортепиано. Буквально мизинец, который участвует в песне Артема, он все время нажимает на одну и ту же ноту, как бы давая пульс всему остальному аккорду. Даже если вы сейчас поставите руки на стол без рояля, то можете попробовать, да, что вот мизинец левой руки нажимает, а дальше весь остальной пульс переходит наверх. И получается, что здесь не столько даже колокол можно изобразить, пока играешь, сколько в целом такую медитативную, ручную какую-то штуку, в которой все раскачивается, само по себе видоизменяется. Короче говоря, мне кажется, это еще и была такая психотерапия для Артема, пока он эту музыку делал и играл. И Артем кивает, он со мной согласен. То есть, если вы такое попробуете, то из вас польется очень большое чувство. А аккорды, которые лучше всего выбрать для этого, это аккорды натурального минора. Такая палитра, в которой каждый аккорд очень хорошо ладит с предыдущим. Между ними нет конфликтов. Они очень, как сказать, как будто разные оттенки перетекают друг в друга на фоне одного естественного большого цвета. Поэтому если кто-то из наших слушателей чувствует внутри себя сильный какой-то эмоциональный блок, невозможно что-то прожить и умеет играть на рояле, мне кажется, хорошим способом прожить все это попробовать то, что пробует Артем в своей песне.
3: Так

0: Ура Артему! Влад, не спи. Давай теперь с тобой знакомиться через музыку. Ты выбрал песню, которая тебя представит?
1: Да. Это будет песня группы Kill the Barber. Это та группа, в которой я играю последние 13 лет, наверное. То есть это буквально со студенческого времени существует вот такая вот группа, которую мы создали вместе с моим другом Даней Князевым, вот, который сейчас в Великобритании находится. Это песня под названием «Шесть птиц». Песня, которая была придумана до войны, я думаю, где-то, наверное, года даже за три до начала войны. Но почему я ее выбрал? Потому что есть всегда внутреннее желание, чтобы искусство дарило надежду, чтобы оно способно было нас пропустить через самые, например, тяжелые переживания или страдания, но в конце дало какой-то маленький огонечек света, чтобы у нас были силы идти дальше и бороться дальше.

Я замечал, что у содержание этой песни, это то, про что я ее пою на концертах, оно всегда меняется. То есть изначально это была песня, посвященная, наверное, каким-то любовным переживаниям. То есть это был вообще вот желание создать такой образ женщины, которая бы, не знаю, тебя приняла, тебя любила, тебя могла согреть. У нас даже была предыстория, что в детстве, когда я жил с бабушкой, я очень скучал по своей маме. То есть мы 3 года вместе не жили. То есть я жил с бабушкой, мама в этот момент училась в институте в Петербурге, а я жил в Саранске. И я помню, что я выдумал персонажа под названием «Ледяная женщина». В общем, это была женщина, которая полностью была создана изо льда. Она существовала исключительно в моем воображении, но я настолько поверил в то, что она существует, что я с ней разговаривал, я знакомил друзей с ней, я там запирался в каких-то комнатах и просто с ней общался. То есть у меня вот какой-то был... Я даже там рисовал газету, что вот она где-то среди нас. И, конечно, я понимаю сейчас, что это был какой-то такой образ мамы, которого очень не хватало, и вот он нашел воплощение в этой ледяной женщине.

Потом есть такое в Петербурге замечательное место, я не знаю, что с ним сейчас, называется двор Нельсона. Нельсон – это такой большой ребенок, такой удивительный мужчина, который живет в маленькой коморке с вороном, такой, знаете, классический какой-то советский дворник, но он не дворник, но он просто какой-то фантазер большой. И он преобразил свой двор и собрал там самые классные мягкие игрушки какие-то советского времени, выброшенные. В общем, там какие-то стояли машины разноцветные. Ну, то есть, вот если вы знаете вот такое направление, как ЖЭК-арт, когда всякие маленькие игрушки в огородах сидят там на деревьях, вот, то это было просто вот концентрация этого мира. И через какое-то время, буквально через полгода, я узнал, что жители домов проголосовали против того, чтобы внутри вот происходила вот эта вот вся красивая вещь. Все это просто снесли, закрасили, все игрушки выкинули. И для меня это был, наверное, такой момент пробуждения, когда я вдруг понял, что на самом деле в том как бы идеальном мире, в каком-то сказочном, в котором я, наверное, существовал очень долго, есть на самом деле какая-то суровая реальность. И я бы даже сказал, что это было начало войны лично для меня, когда я понял, что есть люди, которые совсем не хотят никакого чуда, у которых другие цели. Потом, когда мы уже переезжали из Петербурга в Тбилиси, я понял, что песня это стала теперь гимном. Она вмещала в себя желание создать что-то новое, потому что старый мир уже отпадает, он болен, и нужен новый мир. А как его создать, когда у тебя в руках ничего нет, кроме там, твоих инструментов, твоих друзей? Вот, это был большой вопрос. Поэтому это стало таким своеобразным гимном, который мы играли в последней песне из «Kill the Barber». И эту песню мы завершили в Тбилиси, мы ее начали записывать еще в Петербурге. То есть это такой своеобразный был мост.

0: Я всегда говорил Владу, ну, мы много обсуждали музыку Kill the Barber, я всегда говорил, что Kill the Barber — это наш Arcade Fire, потому что у них тоже, конечно, иногда бывает камерный состав, иногда более широкий, но вот в лекциях Анны Веленской есть такое словосочетание «магия аккорда» и какая-то магия звука. Мне кажется, что вот у ребят и у Arcade Fire они очень похожи. Если искать какие-то примеры, ну, такие общеизвестные, мне кажется, что Arcade Fire — это именно туда. Я не знаю, Влад, насколько тебе это сравнение приятно, неприятно, льстит или обижает, но вот так, мне кажется.
1: Меня радует. Я знаю, что есть инди-секты Arcade Fire, Broken Social Scene, краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Я понимаю, что это за направление, вот, и я его очень люблю на самом деле.
0: Аня, что скажешь по музыке-то?
2: Мне кажется, что для многих людей эта песня стала важной благодаря клипу, который вы, ребята, на нее сняли, потому что я посмотрела комментарии, которые есть на Ютубе под этим клипом, и там есть, например, один, который меня совершенно точно растрогал, где женщина написала «Обнимаю от всех мамашек Казани, чьи сыновья рядом с вами обрадались с подругой». Там в клипе вы тоже приходите, то есть как будто иллюстрируете свой мостик, вы очень долго куда-то идете, и в снегах, и происходит какой-то квантовый переход из одной плоскости в другую. Собственно, в музыке он тоже переходит. Песня начинается с того, что играет одна гитара, и играет она перебор нот, в котором есть маленькие странности, которые я очень люблю. Вот только гитара так может. На фортепиано такой эффект никогда невозможен, когда рядом соседствуют две ноты одной и той же высоте, какие-нибудь такие тум-пум. То есть она идет там ту-ту-тум, ту-ту-пу-пу-пу-ту-тум. А на самом деле эта нота на разных струнах. Просто позиция руки, на которой играет гитарист, позволяет ему взять одну ноту здесь, а вторую здесь. Получается какой-то такой звон двух соседних ноток. И весь этот паттерн, он такой маленький, он такой камерный. А уже дальше, когда вы подключаете все инструменты в песню, там начинает играть труба в какой-то момент, целый оркестр в другой момент. И уже потом, когда вы подходите к кульминации, на ее шлейфе остаются несколько инструментов. И мы как бы делаем глубокий выдох после того, как все было таким громким, это уже прям целый большой какой-то, почти оркестровый получается состав. И я чувствую, что здесь тоже был какой-то вот квантовый переход. Но для меня подобный способ распределения инструментов по песне, он связан в моем сознании с группой Sigur Rós. Была такая группа и есть, я надеюсь. По-моему, она исландская. И вот и они тоже вот из очень маленького звука растили огромный и на кульминации такой гитарный, потом оставляли оркестровый шлейф со звеняшками, со всякими другими штуками.
0: Мне кажется, что Sigur Rós на самом деле гораздо приятнее Владу, чем Arcade Fire.
1: Ну, я и тех люблю, но Sigur Rós — это, да, это наша одна из любимых групп нашей группы, любимая группа нашей группы.
2: Есть еще одно сходство музыки Kill the Barber не только в песне, которую мы сейчас послушали, но и в других, с Sigur Rós и музыкой вот того стиля, той эпохи. И я бы сформулировала это двумя словами — диатоническая атональность. И вот что я имею в виду под ним. Атональность — это слово, которое обозначает очень зыбкий тональный центр в музыке. То есть тот момент, когда нам не сильно-то и хочется в тонику, она как бы не очевидна, и музыка скорее плавает, фланирует, перетекает, переливается, но как бы не имеет очень точных стрелок указания, да, мы идем туда, в ноту до. А диатоническая тональность — это когда мы берем обычную гамму, обычную звуковую палитру, например, мажорную, как часто бывает тоже вот у Kill the Barber. И внутри этой мажорной гаммы немножко подламливаем какие-то очевидные тяготения, так что получается, что мы ее используем просто как палитру. Чего хотим, то и рисуем. И в итоге музыка перетекает сама в себя без этих больших тяготений, и появляется ощущение какой-то зыбкости, грусти, светлости, ну вот чего-то такого. И появляется она в музыке не только в тот момент, когда популярный Sigur Rós, но и когда, допустим, Radiohead, такие большие, задающие тренд, как это назвать-то, мамонты, что ли, да, с большими клыками, тоже уходят от плотной тональности из ок компьютера, дропают свой Kid A, в котором диатоническая тональность ого-го в каждой песне, и, возможно, влияют на всех остальных. Я очень маленький, молоденький музыковед, я вообще не берусь тут пока разговаривать о том, кто на кого как повлиял. Мне кажется, это тема, требующая не хилой, не кислой такой квалификации. Но как будто чтобы момент влияния там есть. Чего ты смеешься, Макс?
0: Игра в бинго с Анной Веленской. Каждый раз, когда она упоминает Radiohead, надо выпить рюмочку какую-нибудь.
2: Слушай, я не могу не упомянуть Radiohead. Я каждый день сижу и копаюсь в них, я книжку пишу, поэтому у меня вся жизнь состоит только из Radiohead. И местами из Влада и Артема.
1: Я хотел, кстати, сказать, что я в какой-то момент думал, наверное, люди делятся на тех, кто любит Сигур Рос, и на тех, кто любит Radiohead. Вот. Потому что как будто бы в основе лежит вселенская тоска, но Radiohead — это такая городская тоска, это одиночество в городе, а Сигур Рос — это одиночество в лесу.
2: Запишем. Я так и напишу и скажу, что я придумала.
0: Слушайте, я про клип-то хотел еще поговорить. Наши слушатели этот клип сейчас не видят, но могут посмотреть его на YouTube. Он весь построен на теме эмиграции, на отъезде. Там съемки из Верхнего Ларса. Вот, ребята, расскажите про Верхний Ларс просто. Что это было, чем это стало для вас?
1: На самом деле у нас история с войной такая интересная, что когда началась война, вот Даня с его супругой уехали в Мексику, вот, на неопределенное количество времени. Я остался с остальной частью группы в Санкт-Петербурге, и это было ужасно, на самом деле, тяжелое время, потому что казалось бы, что музыка должна стать ответом на происходящее зверство и вообще, что через нее как-то можно на самом деле с этим бороться и объединять вокруг себя людей, давать им тоже энергию какую-то. Вот. Но мы не смогли в этот момент выступать, и это было такое очень кризисное время. И в какой-то момент нам предложили выступление на фестивале в Самаре. Такой большой был фестиваль, и мы вокруг этого фестиваля «Волга-фест» организовали тур. Вернулся Даня из Мексики, такой, ну, раз тур будет, давайте поедем. Вот, мы поехали в тур, мы сыграли в Москве, в Казани, в Нижнем Новгороде. И после того, как мы из этого тура мы вернулись, вот стало понятно, что музыка – это, видимо, то, что ради чего стоит жить, и что Kill the Barber – это такой, как бы, центральный смысл, что вокруг него надо строить карьеру, нужно в это вкладывать как можно больше. И тут началась мобилизация, и стало понятно, что мы с нашей англоязычной музыкой, которая

0: Но история перехода через Лесли Ларс, это, я думаю, что это такая психологическая травма, о которой можно долго рассказывать. В общем, после этого ты уже прежним не будешь, потому что за 3 дня перехода через вот этот Рубикон увидели на самом деле, а что вообще происходит с обществом, потому что там было как бы и воровство, и ссоры, и драки, и ненависть, и любовь большая, и поддержка. Ну, то есть стало понятно, что, ну, как бы просто произошел огромный взрыв. Вот, и что война, она происходит в Украине, а здесь ее отголоски. Настолько эти громкие взрывы, что они вот здесь слышны, в этих людях, потому что такой концентрации страха я вот не чувствовал. И это захватывало, с одной стороны, потому что это был уникальный психологический какой-то опыт, но и пугало очень сильно, вот. И мы, когда приехали в Тбилиси, конечно, у нас было ПТСР, вот, и мы жили тогда у друзей, в такой квартире, в которой даже кровати там не было, спали на полу, в общем, укрываясь какими-то спальниками в пыльной комнате, и просто по ночам просыпались, и нам казалось, что мы вот в этом тоннеле Верхнего Ларса застряли, что мы почему-то не двигаемся.
1: Давай послушаем, как ты перерабатывал этот испуг. Я представляю еще один проект Влада, он называется «Внутри облака». И, ну вот опять же, Влад знает, для меня это более дорогой проект, чем «Kill the Barber». Это проект, в котором Влад один, без друзей, но с кучей примочек, сидит у себя в комнате и записывает очень красивую, очень болезненную при этом, что ли, музыку.

0: Мне кажется, что Влад здесь занимается тем, что исследует, как себя ведет звук, если его особо не трогать. Ну, то есть, нот у нас много, звуков и ритмов много, но как бы, ну, а чего нам? Зачем нам столько? Можно же взять один и накинуть на него интереснейший режим, например, дилей, который заставляет его как бы жить по кругу, да, вот не отпускает, не дает ему затухнуть. И звук повторяется, повторяется, повторяется. Я такая слушаю, думаю, боже, уже столько всего случилось, а звук-то на самом деле один. А когда другие появляются, они начинают на него наслаиваться, и получается, что ткань огромная и богатая, а мы вроде ничего с ней толком и не сделали. Короче говоря, мне очень нравится такой подход, потому что он заставляет меня стать ненадолго более чувствительной к такому звуковому минимализму, как будто Влад сажает меня на довольно жесткую диету, говорит «Ешь рис!». И я его ем, и потом на следующий день такая, боже, оказывается, у риса разные оттенки вкуса, обалдеть. В этот момент, так как обостряется мой слух, обостряются и другие мои чувства. И в этот момент Влад умело подселяет в меня какой-то небольшой оттенок грусти, который начинает ухать во мне довольно большой трагедией, как будто влечет за собой такое глубокое чувствование. Короче говоря, я чувствую, что это классная психологическая работа, работа с аскетизмом и минимализмом.
1: Я хотел еще одну песню включить, композицию «Солдатик». Ну, как бы, какую еще мы могли выбрать для подкаста «Антивоенная музыка». Включаем.

Внутри облака это был изначально экспериментальный проект, который пытался исследовать, а что вообще можно с гитарным звуком сделать. Вот, у меня была маленькая луп-педаль, была одна электрогитара, и я с помощью всяких разных способов извлечения звука, например, там засовывать точилку между струн, играть ложкой или смычком, или вентилятором, пробовал создавать такие маленькие импрессионистические аудиополотна. Вот. И на Бендкэмпе есть 5 альбомов вот такой вот музыки. И песен не было никогда у проекта «Внутри облака». Но в какой-то момент война просочилась, мне кажется, и в этот уютный утопичный мир. Я помню, что я даже в соцсетях написал, что невозможно молчать, когда снаряды разрывают облака. Я понял, что меня это очень глубоко коснулось, и песня «Солдатик» была первой попыткой совместить вот эти все свои инструментальные наработки с текстами про современную реальность. Я помню, когда я приехал в Тбилиси, я очень много читал новости в телеграм-каналах про то, что происходит, притом с обоих сторон читал. Я, с одной стороны, читал про те зверства, которые происходят в Украине, а с другой стороны, читал интервью с женами мобилизованных, с теми, кто своих детей не дождался. И внутри, как мне кажется, такого масштаба трагедии и катастрофы разрослась, что единственной возможностью как-то это выплеснуть было просто вот эту песню записать.

Круто. Так, я опять хочу переключиться на Артема, потому что из тех песен, которыми он поделился, ну вот там есть две, даже не песни, конечно, это композиции, которые меня абсолютно сломали, переломали и мозг, и прочие жизненно важные органы. Первое из них — это буквально академическое Аня произведение. Называется «Геометрия мира».

0: Артем, расскажи в двух словах историю создания. Я правильно понимаю, что это такое зашифрованное антивоенное послание, которое исполнялось на новой сцене Александринки в Санкт-Петербурге после начала войны, но когда ты еще не уехал. И там прямо не проговаривается тема войны или там не звучит слоган, лозунг «Нет войны», но это в эту музыку заложено. Как говорится, новые тихие.
1: Это вообще очень-очень тихие, максимально тихие. После начала войны, буквально там через, наверное, месяц, вот поступило предложение от нашей общей с Владом подруги Лили Тимерзяновой написать трем композиторам произведение для презентации ее фильма. Фильм называется «Сопричастие». Он был презентован, да, на новой сцене Александринки, и появилась идея выбрать такие нестандартные инструменты, то есть, точнее, как один стандартный, второй не очень стандартный. Вокал плюс термин «вокс». И в процессе написания это было буквально так, что вот ты пишешь, читаешь новости, пишешь, читаешь новости. Это все настолько тогда захватывало полностью вообще все, о чем можно было думать, поэтому... Конечно, очень хотелось как-то в этой музыке что-то выразить. Темой вот такого перформанса, то есть музыки плюс фильма, мы назвали «Окружность». И оттуда, наверное, пошли тема чисел. Для меня окружность — это такой важный геометрический объект, число пи. По сути, то, что я сделал, это взял какой-то такой верхний слой шифровки. Я просто понял, что «Нет войне» — это три буквы плюс пять букв. Пытался как-то с этим поиграть ритмически, числово. И это не было действительно чем-то громким, но как будто это просто нужно было для самого себя в тот момент. То есть я думаю, что антивоенность тут лишь в том, что если бы это было написано в другое время, просто вот этого кусочка произведения, где это есть, ну его бы просто не было, потому что я бы об этом даже и не подумал. А так вот как будто для себя максимально это хотелось сделать. Ну и, наверное, еще один слой, который многие снимали, и я в том числе, это попытка в этот момент поработать с чем-то украинским, то есть концерты, где исполняли Валентина Сильвестрова, украинского композитора, песни на украинском, вот там хрипы песни на украинском, и поэтому я тоже для второго номера этого произведения взял стихотворение поэта Игоря Сатановского «Circular Karma». Этот поэт родился в Киеве. Тоже как-то вот все это такой очень примитивный подход, но как будто он был нужен мне самому просто в этот момент. И вот, да.
2: А скажи, а ты вот 3 и 5, которые буквы «Нет войне», это ты какое место имеешь в виду? И что это за прием, с которым ты работаешь? Это про ноты, про ритм? Где там это зашифровано?
1: Это зашифровано в первой части этого произведения, которое называется «Числа мира». Во-первых, там произносятся цифры на греческом языке. Вокалистка, кстати, да, исполняли это произведение вокалистка Элене Гвертишвили и внук создателя терминвокса Петр Термен. В какой-то момент она начинает произносить раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, и вот по кругу гоняет эти числа, то есть как бы три плюс пять, три плюс пять, просто как такой... крик «Нет войне».

0: Ну и, наверное, еще тут можно про название произведения. То есть это больше было тоже не про «нет войны», а скорее «да миру», поэтому как бы геометрия мира хотелось как-то, чтобы слово «мир» где-то прозвучало. В общем, вот все такое на цыпочках. Я обычно радикально только так в самой первой мысли, а потом у меня сразу все это стихает, и начинается какая-то более тонкая работа в этом смысле. Вот.
1: Так я в прошлом году жаловалась Максу, что в каждом-то жанре есть антивоенная музыка, а вот академические композиторы как-то никак на нее не сподобились, что оказывается, что, может быть, я ее просто не вижу, потому что господа академисты шифруют свои антивоенные послания очень сложным интеллектуальным образом. Хотя, признаться, я старалась ее найти, приставала к разным знакомым академическим композиторам с просьбой. Говорю, ну что, ну где? Коллеги, может, что написали? И все вот разводили руками, мол, ну вот такая у нас история, такая у нас очень спрятанная сцена, очень маленькая. А вот, оказывается, где оно все было. Мне показалось, что всю работу Артема можно охарактеризовать так. Если бы не пояснить о том, что Элине произносит 3, а потом 5, 3, а потом 5, я бы вообще сказала, что с ритмом там работы нет. То есть ритм как то, что призывает нашу телесность вовлекаться в музыку с помощью каких-то синкоп, которыми мы заставляем слушателей немножечко потанцевать, каких-то сбивочек, которые привлекают его внимание. Вот как бы Артем как будто от этого ритма полностью отказывается, чтобы ритм тек и не мешал интеллектуально и эмоционально в музыку вовлекаться. И сама идея соединить тембр вокала очень теплый. У Элине очень теплый голос. Мы учились вместе все 4 года училища, каждый день виделись, и она пела и в хоре, и сольно, и тогда уже было понятно, что у нее очень такой голос согревающий. При этом рядом Артем ставит термин «вокс». А если что, напомню, это инструмент, на котором играют руками. Играть на нем очень сложно. Это такая палка, такой крест. И весь звук рождается от того, что мы изменяем расстояние от руки до инструмента, меняем какие-то штуки электрические, сложные, мне неведомые. И, в общем, получается такой вой, которыми там, в 60-х саундтреки к sci-fi сериалам записывали. То есть это что-то космическое, что-то неживое, что-то имитирующее голос, но и не являющиеся. И получается теплый голос, холодный голос, живое, неживое. Они как бы сосуществуют вместе в некоторой полифонии. Что мне показалось интересным по разным частям. В первой части я все время слышала полифонию живого и неживого, эхо, которым они друг друга продолжают. А во второй части я была очень удивлена, потому что там вдруг Артем берет и помещает очень жесткое, грубое остината ритмическое. Вот такие какие-то рычащие звуки внизу. Mm-hmm.

0: Я даже была поражена. Я думаю, это что? Это вообще термин Vogue сделал? Это что такое вообще звучит? Но это не единственное, что меня поразило. В целом, в академической музыке остината, которая для эстрадной музыки абсолютная норма, считается использовать... Ну, типа, не классно, что ли. Вот почему-то все педагоги мои, когда я пыталась такое сделать, они прям такие: «О, что это тут такое? Ракешник развели». А Артем такой: «Возьму и разведу». И получается такая полная жесткая штука, какое-то движение времени, которое на тебя наседает. И на фоне тоже Элине поет очень высоко. Как бы тоже противопоставленный нижнему регистру оказывается. Там в четвертой части я чувствовала сильное одиночество. Опять там была вот эта какая-то полифония с узкими диссонансами, тонирующими интервалами, которые меня глубоко задевала. Вот, короче говоря, крутая штука. Меня она очень в себя погрузила, и я даже словила себя на той мысли, что когда я писала музыку и училась в консерватории, я, честно говоря, писала ее в очень похожей стилистике. То есть мне то, что делает Артем, максимально близко. У меня есть ощущение, что я вот если бы я писала эту музыку, я бы сделала это ровно так же. Что-то мне там внутри очень понятно и очень откликается. В общем, спасибо тебе большое за такое произведение.
1: Да, спасибо большое за такую оценку. Я очень рад, что это откликается.
2: Давайте теперь покажем, ну, точнее, не покажем, а включим нашим слушателям, дадим послушать совершенно другого Артема Хаустова. Это песня-ремикс на одновременно Кнута Нюнсента, композитора, на Баха и мою любимую вообще электронную музыкантку из Венесуэлы Арку. Некогда мужчину, нынче женщину, но абсолютно потрясающую артистку, перформерку, живые выступления у нее вообще с ума сойти, ну и сама музыка гениальная абсолютно. Короче, кто не слушал Арку, отправляйтесь сразу после нашего подкаста к ней. А трек Артема называется «Комсасаптот». Давайте чуть-чуть его послушаем, а дальше будем горячо обсуждать.

0: Вау, я такую Веленскую, если честно, давно не видел, как во время прослушивания этой песни. Она нам всем в этих зумовских окошках показывала большие пальцы, изображала всяческого рода удовольствие, может, даже и истинное счастье. Ань, что с тобой такое происходило?
1: Ой, Макс, видишь ли, вкусы мои музыкальные крайне специфичны. Мне нравятся аккорды барокко, мне нравятся электронные тембры, и мне нравится, чтобы музыка, чтобы она ритмичной была, короче. И чтобы там какая-то еще интеллектуальная штука, типа полифонии, возникла, чтобы еще мозгу было щекотно. Когда я вижу какой-то весь комплект из этого, то я ужасно радуюсь, потому что просто это то, что мне очень подходит в музыке. И не премину обязательно сказать об этом, если пронаблюдаю что-то в такой музыке. Мне кажется, это вообще оказало влияние на то, что я вот теперь Баха да Радиохэд я слушаю, потому что ищу именно как будто такого.
0: Выпьем же еще раз. Анна Веленская снова упоминает Радиохэд.
1: Давайте, пейте, пейте на здоровье, смейтесь, смейтесь. А я вот действительно радуюсь. Вообще абсолютно сумасшедшая штука. Мне кажется, что эпоха барокко и музыка оттуда, это была самая кочевая, самая дискотечная и крутая такая диско-эпоха. Я когда слушаю какие-нибудь мессы Баха, ну даже вот си-минорную самую известную, я чувствую, что это такой абсолютный тотальный церковный рейв. Я не понимаю, как они могли стоять в некоторые моменты на службе, ведь это все абсолютно проникновенно. Пронизывает организм. А дальше люди очень увлеклись симфониями, всякими сонатами прекрасными, которые я тоже страшно уважаю, но ощущение рейва как будто вернулось в музыку уже в 20 веке. Вот весь романтизм, он как-то не про рейв. Вот Артём взял и сделал рейв на Баха. Мне кажется, это Баху очень подходит. Он был бы явно счастлив такое послушать. Был бы! Конечно, был бы!
2: Однажды в интервью группа «Скутер» сказала, что им кажется, что Баху бы очень нравилась их музыка.

0: Да уж, все, что мы знаем о Бахе, выдает в нем, конечно, потенциального поклонника группы «Скутер». Артем, я вот что еще хотел спросить. Ты же прислал мне эту песню, ну, как бы в контекст нашего подкаста. В мире существует много разной прекрасной музыки. Мы же выбрали себе фокус музыки антивоенной. Вот объясни, в чем тут антивоенщина? Бах, арка, почему это про войну?
1: Вообще, да, это просто первая песня, которую я написал, когда оказался в Тбилиси. Я, да, тоже уехал, получается, в период мобилизации, потому что военно-учетная специальность у меня, старший стрелок. В общем, меня сразу очень сильно захотели. И я помню, что когда я приехал, была статья, как вот сказать, публициста Михаила Пожарского про то, что эмиграция — это свинство. Ну, то есть, грубо говоря, что вот раньше люди устраивали революции внутри своей страны, а теперь они уезжают в комфорт уже на как бы туда, где революции сделаны другими людьми, там, 100 лет назад и так далее. Я помню, что просто в какой-то момент записал вот эти строчки: вместо общих свобод только личный комфорт, крепких стен небосвод у особых господ. Все, и дальше началась какая-то работа, что у меня, что я просто вот препарировал в музыкальной программе арку, да, тоже, которую очень люблю. Просто я чувствовал, что мне хочется что-то делать, что-то написать, но все это было так сумбурно, да, что туда в итоге влез и это стихотворение, и арка, и сам Бах, и какие-то вот вокальные вставки Элине тоже я туда ставил, которые у меня были с разных ее записей. Вот, и текст на латыни, вот про комфортис, это из Евангелия по Матфею. В общем, да, это такой получился какой-то микс про мои, наверное, впечатления от вот первых месяцев эмиграции уже.

0: хочу сказать, что песня «Come Suicide Todd» будет доступна на всех стриминговых платформах с 31 января. Правда, там она будет называться на английском «Come Sweet Death».
1: Мощно. Расскажу вам, кстати, про великий концерт «Фантом» Арки и «Никогда не отгадайте кого». То есть это был концерт-дуэт. В 2019 году, если не ошибаюсь, в Париже Илья Харжановский громко показывал свой мегаломанский проект «Дау». Серия фильмов. Можно сказать, наверное, про академика Ландау, но на самом деле нет. Это такой грандиозный кинематографический проект с элементами реалити-шоу. В общем, что только ни. Миллион фильмов, два театра, мизани Шатле и Делявиль. И вот там в течение пары недель что только не происходило. Денег у Хожановского была тьма. Он мог позволить себе все, что угодно. Там выступали Massive Attack, Курензис. И вот был такой дуэт. Арки и Леонида Федорова, представляете? Вот такое они придумали. И это одна из самых моих больших болей из-за непопадания на культурное событие. Я должен был улетать за несколько часов буквально до этого выступления. Но оно точно было, оно точно состоялось. Нет никаких открытых свидетельств этого выступления, но они где-то существуют у Хржановского. Я у него спрашивал, есть ли они. Он говорит, да, когда-нибудь будут опубликованы. Ну и сам Федоров в интервью рассказывал об этом концерте. Там была такая сентиментальная деталь, что в самом финале Федоров пел песню «Далеко», а Арка бросила все свои машинки-примочки, легла ему в ноги и просто плакала целую песню.

0: Артем сказал, что хотел после начала войны включить что-то украинское, да, в свои произведения, сыграть на украинском. Влад, у тебя же тоже есть такой опыт. Это песня «Kill the Barber», «Сник снежок». Давайте сначала войдем в эту композицию, потом ее обсудим.
1: Сник снежок, засыпал порежок.

Эта песня была придумана лет за 5 до начала войны. Она основана на колыбельной, которую мне пела бабушка. Она с Украины. Вот. И я запомнил несколько ее песенок. И вот она мне пела так: «Снег, снежок, засыпав Парижок, побегли мы похоротиться в снежки на ложок. Эй, ты твора, весело будет игра, играть мы в снежки до самого утра». В общем, мне как-то это очень запомнилось, потому что мы с бабушкой вообще какие-то большие друзья. И она вот просто... Вот у Пушкина есть няня, вот у меня есть бабушка, которая, мне кажется, на какое-то мое творческое восприятие очень повлияла. И она мне пела эту песню, и в какой-то момент мы с группой стали больше уплывать в какой-то такой психоделический вайб, начали делать более сложные такие шаманские композиции, и я помню, что вот мы начали петь эту песню, и когда началась война, мы чувствовали, что для нас просто теперь долг сыграть эту композицию. Для меня даже было вот очень веской причиной, почему я не могу оставаться в России, потому что я хочу петь песню, которую мне пела бабушка. Она очень важная, она красивая. Я хочу, чтобы мы ее с группой пели на концертах. И если за это мы, как бы, не знаю, получаем штраф или садимся в тюрьму, то я не могу уже назвать это место своим домом, потому что для меня какая-то цельность мира, она очень важна. Я помню, что это была одна из первых песен, которую мы сыграли. Через несколько дней после начала войны у нас был намечен концерт, и я помню, что внутри было очень много агрессии, и эта песня очень много в себя вобрала, и тоже ее смысл, как мне кажется, трансформировался, потому что до этого это было... Ну, как бы такая песня с очень загадочным текстом, а теперь я, конечно, воспринимаю, что играть в снежки до самого утра с таким, как бы, с такой аранжировкой, это для меня примерно как вести войну бесконечную. Когда холодно, когда ты рискуешь просто замерзнуть, умереть, ты все равно продолжаешь играть в эти снежки. Вот. И в песне есть разрешение, что все-таки встает солнце, вот, и это заканчивается, и снег тает. Но это как бы я уже пытаюсь анализировать то, что было создано, вот, какие-то смыслы находить, но мы играем ее теперь вот про это. И в ней есть момент, который для меня очень про войну. Это вот когда там очень тяжелая включается октава, там у меня гитарная педаль, и гитарное соло звучит. Вот. Я вообще очень хотел, чтобы там были и скрежеты, и взрывы какие-то такие, симуляции как бы взрывов через гитару.

0: Поэтому песня как будто бы вот обретает какие-то новые смыслы, и в Тбилиси как будто бы она нашла своего слушателя.
1: Там есть еще довольно жутковатый прием внутри, про который мне было бы интересно нашим слушателям рассказать. Здесь вы, ребята, никак не можете определиться, вы играете в мажоре или в миноре. А это чуть ли не критическая штука для западноевропейского слушателя, чтобы он чувствовал себя в песне комфортно. То есть это жутковатая такая деталь, которая отлично бьется и со смыслом песни, который появился у тебя после начала войны, и со смыслом, который туда внесла твоя бабушка. Потому что в колыбельных нет ничего доброго, в колыбельных нет ничего хорошего. Колыбельные, а особенно славянские, это всегда про страшное, про то, чтобы человек перешел, маленький человек, ребенок, из мира живых в мир мертвых, а потом успешно оттуда вернулся поутру. И поэтому пели их там, вот волчок, который укусит за бочок, и все остальное. И здесь у вас тональность ми, но либо мажор, либо минор, потому что вначале вы используете такую мажорную терцию, ноту соль диез, потом вдруг минорную, время от времени они еще и наслаиваются друг на друга, что вызывает у нас вообще страшное ощущение того, что что-то совсем не так, что-то совсем куда-то разваливается. А потом, когда начинается более плотная аранжировка, когда вступает твое гитарное соло, то, где эти соли, соль диез сбились в мелодии, начинают еще и звучать одновременно в очень плотной гармонии. То есть там я даже чувствовала, что у меня какой-то, не знаю, голова кружится. Я не понимаю, что происходит. Вот даже такое было ощущение. Что-то вот прям не так. Очень авангардный прием. Я не могу сказать, что я его часто встречаю. Мне кажется, это прям по пальцам рук можно сосчитать примеры вне блюза и рок-н-ролла, где там свои штуки, свои дрюки, а не это там своя мажор-минорность. Где я бы такое встретила? Поэтому спасибо за такой жуткий авангард.

0: Продолжаем тогда прыгать от одного нашего товарища к другому. Еще один музыкальный проект Артема, группа The Tired Ones, уставшие, то бишь. Артем собрал ее уже в Тбилиси, и вот примерно месяц назад ребята выпустили песню из тех, которые мы с Аней называем, ну, не антивоенными, не провоенными, а гражданскими. Песня посвящена псковским подросткам, тем самым совершившим суицид, видимо, в 2016 году.
1: Макс, я против, когда ты неймдропишь. Мне кажется, что это не все знают эту историю. Ты так сказал, как будто все ее знают.
0: Принимается. Тогда коротко. 2016 год. 15-летние подростки из Пскова. Катя и Денис. Большая любовь. Проблемы с родителями. И вот зимой, а точнее в ноябре, они сбежали.
2: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный

туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Pop. Pete.

0: Будем вдвоем.
1: Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год –

близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-глаз, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

и так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Я, в принципе, человек не особо скучающий по борщу и так далее. И искусство, которое меня увлекало и вдохновляло, и которое я пыталась сделать, как мне казалось, это было европейское искусство. И вот, мне кажется, невероятно интересно то, что, ну вот, когда я приехала в Европу, то есть я же приехала в другую совсем Европу, которая знать не знала того, что я о ней знала. Это как раз был такой мой страх. Ну вот, а что ж теперь-то мы делать будем? Если в России, что называется, мы продвигали идеи, вот такие европейские идеи, европейского мышления, европейского подхода, а вот сейчас-то я приеду, и что, чему тут я буду учить, кого или что? Но вот удивительно, но вот здесь все оказалось по-другому, и, может быть, это как раз не про полезность, а про настоящий уже какой-то вот художественный диалог.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Сегодня вы слушаете уже четвертый эпизод, посвященный в театру изгнания. В прошлых выпусках этого цикла внутри всего подкаста я уже говорил с Всеволодом Лисовским, Мариной Давыдовой и Эстер Болл. На этот раз открытая запись прошла в Берлине, это не были гастроли. В начале апреля мы говорили в Берлине с театральной художницей, и не только, Ксенией Перетрухиной. Это происходило в книжном магазине «Бабель Букс Берлин». Большое спасибо «Бабель Букс» нашему постоянному партнеру. Для театрального подкаста «Закати сцену», который, в свою очередь, является частью радио «Сахаров», то есть проекта, который возник на месте уже несуществующего Сахаровского центра в Москве, Ксения Перетрухина – знаковая фигура. Когда-то, давно, в 2011 году, в том самом Сахаровском центре, Ксения читала лекцию о важной самостоятельной роли художников театра. И во многом именно с того ее выступления началась театральная программа Сахаровского центра, и театральной программе Сахаровского центра наш подкаст, безусловно, наследует. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ксения Перетрухина переехала в Хельсинки. И мне было самым естественным вопросом, в первую очередь, узнать, как она ощущает себя там теперь, спустя два года войны и эмиграции. Например, стала ли она финской художницей?
1: Нет, я так себя совершенно не позиционирую. Мы приехали сразу после начала войны с мужем Михаилом Дурненковым, сыном и таксой Кубрик. И Финляндия была случайностью. Просто вот у нас там была работа, которая была еще до пандемии, и театр, который бы так позвал нас планово, через 3 месяца мы приехали бы на постановку, так вот мы приехали в ускоренном режиме. Вот сначала был какой-то этот эмиграционный вот момент, когда ты какие-то документы, мы жили на полу в подвале, что-то такое вот. И вот когда вот этот цикл такой бега на короткую дистанцию закончился и начался такой, скажем так, цикл бега на среднюю дистанцию, я пришла в полный тотальный ужас, что я как бы совершенно не смогла найти себя вот в том месте, где я была. И я тогда придумала себе формулу, чтобы выжить, что я живу не в Финляндии, я живу в Европе. И вот как бы с этой формулой мне полегчало, и я, в общем-то, даже как-то особенно и не пересматривала. Для меня очень важно социальное измерение искусства. То есть я вообще говорю, что я занималась социальным театром, то есть в самом широком смысле. Это очень здорово сказать об этом на родине Бойса. Вот то, что Бойс придумал социальную скульптуру или социальную пластику, один и тот же термин, который переводит по-разному на русский, что если сообщать обществу тепло, оно меняет форму. Вот эта формула для меня такая невероятно важное, и вот это утепление сердец, утепление общества, она для меня такое была все время одним из критериев того, чем я занимаюсь. И вот я перепрыгиваю эту границу и пытаюсь понять, а я что? Вот, а я кому-то нужен тут? Я вот что? Что я буду делать? Какой от меня прок? Потому что в России, мне казалось, я очень понимаю, что я делаю. И вот я пыталась буквально спрашивать у людей, которые тоже только что приехали или приехали на полгода раньше, или которые, казалось, мне умнее меня и что-то сейчас скажут. Ну, в общем, как-то делиться. Говорю, а вот мы зачем тут? Зачем? Что же мы будем делать? Ну, и вот была высказана мысль драматургом белорусским Андреем Куричиком, что, наверное, ценно, что у нас, он обобщил, есть опыт и советского времени, и какого-то вот уже нового времени, и в том смысле, что мы как бы вот с этим опытом грабель пришли. Мы знаем, как бывает. И вот в тот момент он это сказал, мне показалось, что это как-то красиво и умно, и потом это совершенно забылось, а вот не так давно вспомнилось, когда в Финляндии к власти пришло правое правительство, и театр как раз, ну, наверное, можно сказать, самый прогрессивный театр из тех, которых я знаю, они изменили логотип, и кто-то увидел там 2 восьмерки, и начался какое-то такое вот в сети вот это вот обсуждение, что фашизм, и надо сменить. И как-то правительство, это все очень близко, все очень маленькое. Финляндия – это крошечное пространство, и, ну, как бы очень быстро такие происходят коммуникации. И это самое правительство как бы сказало, что логотип нужно убрать. Театр сказал, здрасте, приехали, как бы мы тут театр, почему вы вообще нам указываете? Они говорят, а почему тогда вам деньги будут давать? И тут вот этот театр вдруг, ой, а правда. И вот муж мой, как раз Михаил Дурненков, сказал немедленно, вот остановитесь здесь и послушайте, вот мы знаем, вот, ну, сказал вот эту фразу знаменитой Маргарет Тэтчер, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков, не идите ни в коем случае в эту сторону, остановите эту дискуссию сейчас, проговорите все, иначе мы знаем, как быстро, удивительно и далеко это все может зайти. То есть вот я хочу сказать, что тот опыт пригодился.
0: Впрочем, способность предостеречь коллег от грабель, на которую мы уже не раз наступали в России, не единственный способ быть полезным на новом месте, который открыл для себя Рита Рухина.
1: Я пыталась участвовать во всех проектах, и вот мне предложили участие в проекте и даже позвали на какой-то специальный микросеминар для вот будущих участников проекта, чтобы, значит, их увлечь и рассказать. И это было очень интересно, потому что три музея в Финляндии, один из которых музей Маннергейма, ну вот если представить, что такое Густав Маннергейм, то есть это вот такой, ну как бы отец нации, и, то есть это одна из самых значимых фигур. Ну, наверное, все, мне кажется, все русские знают Маннергейма, линию Маннергейма.
0: Как минимум линию Маннергейма, да.
1: Чье значение, как известно, было преувеличено с двух сторон. Это я узнала, потому что пыталась подать проект музея Маннергейма. И вот оказалось, что позвали меня и других людей, эмигрантов из разных стран по такой причине, что проект был посвящен попытке понять, что такое Финляндия, что такое вот как раз вот эта какая-то идея и идентичность. Ну, представьте себе, если вот в России такое спросить про русскую идентичность, вы такие «лапти», ну, что-нибудь такое там, пельмени, что-нибудь, блины. Вот. В общем, крайне интересно то, что в школе как-то вот запомнилось, и это совершенно какой-то мертвый балластный груз. И им тоже не хотелось, чтобы финские школьники какие-то финские лапти достали. И им хотелось позвать вот иммигрантов, людей из других культур, чтобы вот они увидели Финляндию, не зная, какие лапти преподали в школе, а вот сейчас вот что есть. И меня очень восхитило это, и я опять же вот себе на вот эту ниточку своей полезности нанизала, что вот я носитель этого, как бы сказать, незнания. И у меня есть вот этот взгляд, которым я потенциально могу увидеть то, что человек как бы в стереотипе не видит. Эта мысль мне очень понравилась, и вот как раз про нее я потом долго думала, потому что, с одной стороны, тут есть опасность туризма, но вот, когда я в Авгике училась, был фестиваль, где русские студенты поехали в Голландию, а голландские студенты поехали в Россию, и вот они были такие три съемочные группы, и сняли три фильма. И вот потом, значит, был фестиваль, где эти фильмы показывали, и там все, конечно, ухохотались, потому что все голландские фильмы начинались прям с одного кадра. Храм Василия Блаженного уже на третьем фильме сказали, вот, наверное, там штатив прям стоит на Красной площади. Но вот, но русские фильмы все показывали велосипедные стоянки. Ну, в общем, вот это был пример крайне неинтересно, вот такого, вот, знаете, как не глубже, чем фотографии в гайдбуке. Но, тем не менее, мне в этом видится огромный потенциал.
0: В последнее время я много думаю и обсуждаю этот сюжет с другими такими же, как я, эмигрантами, пусть эмигрантами разных волн. То, как изменилось наше представление о Европе после того, как мы стали здесь жить. И, естественно, в этих разговорах очень часто возникает формулировка «воображаемая Европа». Потому что какой нам виделась Европа из России или из других стран, и то, какой она оказалась для нас в реальности, это два совершенно разных явления. Раньше, например, мы говорили, имея в виду какое-то хорошо придуманное и сделанное мероприятие, фестиваль европейского уровня. Но что это значит для нас сегодня, когда мы сами имеем возможность видеть такие фестивали и участвовать в них?
1: Я, в принципе, человек не особо скучающий по борщу и так далее, и искусство, которое меня увлекало и вдохновляло, и которое я пыталась сделать, как мне казалось, это было европейское искусство. И вот мне кажется невероятно интересно то, что, ну вот, когда я приехала в Европу, то есть я же приехала в другую совсем Европу, которая знать не знала того, что я о ней знала. Это как раз был такой мой страх. Ну вот, а что ж теперь-то мы делать будем? Если в России, что называется, мы продвигали идеи, вот это сам такие европейские идеи, европейского мышления, европейского подхода. Ну, я сейчас огрубляю, и это было инновативно, это было полемично, и вот я думаю, а вот сейчас-то я приеду, и что, чему тут я буду учить вот кого или что? Но вот удивительно, но вот здесь все оказалось по-другому, и вот это, мне кажется, действительно интересный момент, и, может быть, это как раз не про полезность, а про настоящий уже какой-то вот художественный диалог, потому что та Европа, на которую мы равнялись, ее не существует. У меня есть любимый такой момент. Я иногда читаю лекции про театр, и всех интересуют вопросы, как ты начал заниматься театром, как ты это полюбил. И вот у меня есть несколько рассказов, и один из них – это эссе Честертона. И вот тут вот Саша сидит. Саша был такой дом с гигантским количеством книг, и он мне дал почитать книгу Честертона про рукавичный театр. Честертон там пишет, что вот этот самый рукавичный театр, он, вот, который там дома люди с простынёй показывают, что это совершенно полноценный вид театра, и там происходит то же самое чудо, и что вот это чудо вот театра, это оно, вот и есть самость театра в том, что это здесь и сейчас, и ты видишь и руку, и перчатку, и все равно это чудо происходит. И на меня это оказало какое-то огромное влияние. И я вот поняла, что вот это что-то то, во что я хочу вкладываться, что вот это какая-то дорога, куда я хочу идти. И я очень много цитировала сначала, ну, как бы в работах, в лекциях. И вот однажды мне нужно было написать письменный текст, и я, поскольку, когда я устно говорю, я могу давать искаженные цитаты, и, ну, то есть просто я рассказываю, как помню, а в письменной речи мне захотелось как-то вот корректно. И я решила найти эту цитату и стала искать это эссе Честертона. И его не существует. То есть есть... два каких-то эссе, которые очень отдаленно вот на что-то похожи, но вот этого, которое я цитирую всю жизнь, его не существует, из-за которого я театром занялась. И вот в этом смысле это очень близко вот к этой воображаемой Европе. То есть, живя в России и равняясь на Европу, мы создали какой-то совершенно невероятный, прекрасный образ какой-то вот чудесной стран, ну вот разных стран, художественных систем, механизмов художественных. И мы равнялись на них, мы их применяли, мы им следовали. Мне кажется, что это действительно некое достояние привести в Европу воображаемую Европу.
2: Ну, видать, у нас есть Россия, которую мы потеряли, и Европа, которую мы потеряли, и, видимо, ни то, ни другое, а не было в полной мере реальностью, а было выдуманным текстом Честертона. Чуть меньше года назад мы в «Закати сцену» выпустили эпизод под названием «Внутренний мир ручной клади», где вы могли слышать фрагменты аудиоинсталляции «The State of Things» – «Положение вещей». Ксения Перетрухина вместе с Анастасией Тризной и Тони Рандалом была одним из авторов этого проекта, который был создан для фестиваля «New Theater Helsinki Festival». И там предметы, вроде вечернего платья, велосипеда или пары старых кроссовок, говорят о войне и о поисках нового дома. Вот, например, фрагмент монолога, который произносит «Чемодан».
3: Думаете, мне легко носить все это в себе? Я вынужден. Иногда так хочется поделиться. У меня внутри целый мир. Вернее, все, что от него осталось. Квартира, дача, коллекция пластинок и ковер, бабушкин сервиз, стеллажи с книгами. Был огромный мир, и вдруг он стал размером с чемодан.
2: И, конечно, на нашей встрече в Берлине мы обсудили с Перетрухиной, какой профессиональный и творческий багаж она привезла с собой в Финляндию в таком воображаемом чемодане, и насколько этот багаж можно применить на новом месте.
1: У меня такой был один из таких больших моих театральных, скажем так, проектов, это перестройки зрительных залов. То есть у меня была полемика с традиционным зрительным залом, и ее очень просто объяснить, что как бы я пыталась, я бы даже сказала, мы с разным, например, с режиссером Волкостреловым, мы пытались заниматься, например, горизонтализацией в театре. Вот как бы изучать, возможно ли вот это горизонтальное сотрудничество, которое, несомненно, является важнейшим, но в России это просто бомба, насколько актуально, что мы умеем две вещи – подчиняться и отдавать приказы, вот как люди иерархической системы. Причем мы мгновенно встраиваемся и в ту, и в другую роль. Обе роли нам привычны и легки. А вот общаться на равных мы не умеем. И вот как бы я видела в театре вот этот инструмент лаборатории свободы, где мы можем вот в таких идеальных лабораторных условиях попробовать сделать то, что мы не можем сделать в реальности, и, получив этот опыт – потом, значит, уже в жизни быть тоже более гибкими в этом отношении. И у меня был зуб на традиционный зрительный зал, потому что это такой яркий пример иерархии, и всеми так воспринимается, вот как бы этот самый зал, где там есть ряды, номера, люди воспринимают как, ну, как бы твое место в зале, это твое социальное достижение. Все знают, что первый ряд лучше последнего. Если ты на первом ряду, ты либо богатый, либо ты блатной, либо ты очень хитрый и пролез вот с этого заднего ряда на первый, увидев там свободное местечко, например, во время спектакля, а на фестивалях это просто мама дорогая, что происходит. То есть все только и бегают вот по залу, и там уже не до спектакля, конечно, никому. Тем не менее, вот то, как бы это происходит именно потому, что на первом ряду это социальное достижение, на последнем ты лузер. Это все отчетливо понимают. А вот в Финляндии очень забавный этот момент, что там не так. Это довольно редко где встретишь, но там люди при наличии выбора садятся такой стайкой в середине зала. Никто никогда не занимает первые ряды и задние не занимают. То есть люди стремятся занять, прижавшись друг к другу плотно, пережить как-то вот эти полтора часа и уйти уже домой. Очень забавно. Это вот, например, такой момент отличия. И, ну, это момент, когда вот мой конкретный опыт, который работал всегда 100% и везде, вот здесь оказался неприменим. Но это не в смысле, я рассказываю, как трагедия, это просто было забавное наблюдение. Это и есть, собственно говоря, мой художественный интерес понимать, как устроено, чтобы, собственно говоря, я художник не потому, что я умею табуреточку сделать или поставить, а потому что я знаю, что ждет зритель, и что будет после того, как он перешагнет порог. И вот я могу работать с этим ожиданием. Если я не знаю, что ждет зритель, я не могу с этим работать. И вот в этом смысле знание контекста. Вот это за 5 минут нельзя. Инструменты вы можете внести за 5 минут, а вот понять контекст не можете. Это довольно все-таки придется пожить. Как Эйзенштейн говорил, мой материал не пленка, а содержимое голов зрителей. Мне важно знать ожидание зрительское, и тогда я могу с этим работать. И в этом смысле мне чуть сложнее в Европе. Но я сейчас как-то по-другому приладилась и не жду просто этого, но пытаюсь по-другому взаимодействовать.
2: Знание контекста нового места, которое приобретается не сразу, это очень важное ограничение для художника, режиссера или драматурга в изгнании. Впрочем, для любого человека и не связанного с театром. То есть работать можно и без знания контекста, но, как замечает Ксения, результаты будут другими. И, как мне кажется, эту мысль стоит держать в уме всем, кто пытается как-то объективно оценить свои успехи и промахи на новом месте.
1: Когда мы говорим, что, например, можно сказать, ты еще жалуешься, ты работаешь, ты театром занимаешься, ты вот как была художник, так и есть. И вот тут вопрос, как бы, являюсь ли я тем художником, скажем, по масштабу, очевидно, нет. А вообще я являюсь тем художником, вот которым я была? Вот это целый цикл интересных вопросов. И вот самый простой вопрос, что очень часто художественную реализацию не разделяют две вещи. Где я реализуюсь как художник и достигаю чего-то вот в искусстве, или я профессионально работаю. То есть я не уборщица, я художник. То есть, как бы, например, есть такие просто мерила достижений. Вот, например, у меня была премьера в театре «Талия». Это всеми воспринимается как достижение. Сделали я там спектакль, сопоставимый с тем, что сделал в России? Это совершенно другой вопрос. То есть как бы у меня есть строчка в резюме, и есть этот спектакль. И как бы если в российском опыте, который, ну, он был длительный, и он рос как дерево, соответственно, ну вот он эволюционировал, то там это действительно как-то так и развивалось. То есть ты по мере того, как развивался, ты куда-то там попадал, или там становились больше сцены, гонорары, известность, что-то там еще. Здесь вот совсем уже другая история. Вот оказаться в каком-то месте, которое выглядит как престижное, и, например, вот что ты делаешь? Очень многие, и это очень естественно, например, делают, что называется, на старых щах. То есть они как бы делают то, что уже сделали раньше, например, тут этого никто не знает, или просто они это воспроизводят, и это будет получаться по-другому. То есть это тоже правильно, потому что, например, ты сейчас растерян. Есть вопрос, вот очень меня занимавший, что, ну вот такой у меня был образ, вот ты перешагнул границу, и вот я как бы художник с большим опытом, и у меня есть какой-то мой художественный инструментарий, терминология, что-то еще, то есть, ну вот целый некий такой художественный мир и коробок с инструментами и книжка с теорией. И вот я, значит, прихожу, и вот я такой супермастер. А здесь совершенно другой контекст. Что мне из этого пригодится? Вот чтобы как бы внести эти инструменты, я могу. Во-первых, насколько я смогу их использовать в этих реалиях? Это один вопрос. Тут еще сразу огромный вопрос, насколько это все состоит из чего-то осязаемого, а насколько из вашего социального капитала. Вот когда есть понимание, кто вы, то ваши идеи и работы воспринимаются по-другому. Это не в смысле блат или там в смысле что-то вы там ничего уже не делаете и просто едете на славу. Нет, это просто есть призма видения уже, она создана. Вот очень люблю этот пример. Я училась в ВГИКе, и у меня был великолепный мастер по документальному кино, и вот она давала нам заявки на документальные фильмы со стертыми фамилиями. Это такие прям вот на страничку, на полстранички, и ты читаешь заявку и думаешь, господи, как же людям не стыдно, вот что-то какая-то полная чушь. А потом, когда она открывает имя, и ты видишь имя известного документалиста, и ты правда понимаешь, что он хотел сказать. Просто потому, что ты уже знаешь этот художественный мир, ты понимаешь, что он хочет сказать. Это я к тому, что когда вас не знают, вы не в смысле стали вдруг плохой художник. Просто вас гораздо сложнее прочитать без вот этого знания.
2: Тут я на мгновение хочу отвлечься от обсуждения эмиграции и творчества в эмиграции и задать совсем другой вопрос. Строго говоря, это не мой вопрос. Этот вопрос попросил меня задать Перетрухиной, театральный критик и обозреватель «Медузы» Антон Хитров. Он не смог оказаться в Берлине на нашей встрече, поэтому по его просьбе вопрос Ксении задал я. Так вот, Антон Хитров спросил, почему в творчестве Перетрухиной так много деревьев?
1: Изначально я была режиссером, но в какой-то момент у меня произошел кризис, который никогда не разрешился. Вот я была, ну, как сказать, я была, наверное, каким-то таким вот идеальным режиссером, властным, вот, ну, все, что положено. То есть, как бы, вот, великие режиссеры, известные, там, Мерхольд, Эйзенштейн, они, ну, вот, Мерхольд, прекрасный пример, это фигура такого же устройства, как Сталин и Гитлер, то есть, по своему вот как бы функционированию. И вот я так же была. И вот в какой-то момент у меня произошло понимание, что я поняла, что искусство работает, просто вот, что это рабочий механизм, что это не просто так, это все не напридумывали, как некоторым кажется, то есть это действительно работает. И с этим пониманием на меня свалилось какой-то страх ответственности за то, что я делаю. Я вдруг поняла, как же вот я вот сейчас вот, вот этих людей, вот своих друзей я зову, мы будем делать, это будет на них воздействовать, и я же за это должна отвечать. Ай, как же я могу, как я могу вот вторгаться в это пространство? И меня совершеннейше переклинило, и я вообще ничего не смогла делать, потому что вот у меня был ужас в этот момент, что вот это был прям такой долгий процесс. И я для себя его как-то разрешила в беседах многочисленных с людьми, участниками и так далее. Общий смысл примерно такой, что человек хочет, он дает тебе право это, вот как бы это наш договор, то есть я говорю, а давай поиграем, а он говорит, а давай, или говорит, а не давай. Но я не смогла работать с людьми, и я стала художником, наверное, поэтому, потому что мне не так страшно работать с предметами. И вот как бы вопрос, с которым ты все время работаешь, это смертность и уязвимость. И вот я на человеке, мне страшно с этим работать. А вот деревья, ну как бы вот я очень много работаю с сухими деревьями, ветками на сцене. И вот эта хрупкость веточки, которая ломается на сцене, вы в этот момент ощущаете собственную хрупкость и смертность. И в этом смысле для меня это вот такой важнейший материал. Я бы даже сказала, не материал, а герой. И есть еще очень много параметров работы с деревьями, которые мне важны. Вот, например, у меня дважды я использовала такие огромные, огромные деревья, которые, ну вот они были установлены, и человек всегда хочет прислониться, при том, что, ну, в театре ты так вот не установишь дерево, но человек знает, что самое устойчивое на свете – это дерево. И вообще я очень люблю цитату из Киарастами, это тоже вот наравне с Честертоном, одно из того, что, наверное, является какой-то такой глубинной татуировкой у меня в мозгу. Он говорит, что Дерево мой брат, но без брата я могу прожить один день, а без дерева нет. Но это очень прекрасно. Удивительно, что вот судьба забросила меня в страну, где вообще, как бы сказать, дерево является основой всего. Потому что вот если вы представляете себе море, то это только в шведской культуре. Финны не знают моря. Это разве что, знаете, там вот несколько метров рядом с сауной. То есть это лесной народ. И все связано с лесом. То есть там действительно, вот когда строят бетонный забор, делают дырку для ветки, никто никогда не станет просто так пилить дерево, никто никогда не станет пилить дерево, чтобы построить дом, дома встроят деревья.
2: Как вы слышали, однажды Ксения Перетрухина уже сменила свой профессиональный вектор и из режиссера стала театральным художником. Мне было интересно, думает ли она сегодня о возможности очередной профессиональной смены деятельности? И она снова вспомнила о проекте «Положение вещей», о котором мы говорили несколько минут назад, потому что для него она делала не только визуальные составляющие, но и писала монологи вот этих предметов героев перформанса. И опыт работы с текстами с тех пор кажется очень перспективным.
1: Это проект такой очень для меня характерный. Это 10 предметов, и эти предметы, они жаловались на жизнь. Они были разные. И они были, вот для меня это такое важное было, что они были одновременно и предметы, и люди. То есть это были старые кроссовки. Ну вот, например, я просто, поскольку я это хорошо помню, это были старые кроссовки, которые говорили, что нам немножко стыдно, потому что все жалуются, а нам нравится. Тут так чисто, и здесь не соль сыпят, а гравий. Мы вообще всю жизнь мечтали быть европейцами. Жалко только, что молодость прошла. Ну вот и разные там был велосипед, который стоял на улице и рассказывал вообще вот историю велосипедов, вот пересечения границ. Лампа, мигающая сос. И был такой вот самый первый написан. На столе была чайная ложечка, чашечка, сахар, чайничек. И они обсуждали вот эту ситуацию. И, соответственно, они говорили как люди и как предмет. Например, чайник говорит... Чайник вот был там мародерами украденный из Украины. Он говорил, я не выдержу, я сломаюсь. И вот каждый предмет, он одновременно говорил о себе как о предмете, как о человеке. Но такое вот было переживание, как раз отражение вот этого состояния, как бы положения вещей, когда совершенно невозможно это говорить от лица людей. Так вот, этот проект, он с успехом прошел, все было замечательно. И мне предложили сделать детскую книгу, потому что я, ну, как бы в основном я работаю в наивной эстетике, я работаю с текстами, как правило, очень, ну, как правило, всегда, если я не в театре работаю, а в современном искусстве, как правило, я использую тексты, это какие-то небольшие и наивные тексты, и вот наивная эстетика для меня очень важна и в театре, и в современном искусстве, потому что это создает самую короткую дистанцию для человека и делает возможным, скажем так, разным людям это смотреть. Потому что вот у меня огромный опыт творчества в башне слоновой кости, то есть сделать какой-то очень изысканный интеллектуальный проект для очень узкой группы, в этом, мне кажется, нет ничего такого сложного. А вот как сделать проект, на котором встретятся бабушка, дочка и внучка, и они все там что-то для себя получат, а главное, что они придут и встретятся вот в пространстве искусства. Вот это крайне занимавший меня вопрос такого тоже социального измерения театра и искусства. И вот такая прекрасная культуртрегер, переводчица с финского, предложила мне сделать из этого детскую книжку. И это меня невероятно вдохновляет, потому что сначала я сказала, что, конечно же, нет, это все я не могу, а потом я подумала, что, может быть, это действительно очень хорошая идея, и что это можно сделать в слове. Но это нужно как-то перепридумать. Но да, очень интересует писать тексты.
2: Опыт эмиграции Ксении Перетрухиной нам очень интересен еще и потому, что она оказалась не там, куда направилась большая часть театральных эмигрантов. Не в Берлин-Париж, не в Центральную Европу, не в страны бывшего Советского Союза, а в Северную Европу. Финляндия – это особенный мир и в контексте театра, ну и просто особенный мир.
1: Вообще, Финляндия очень интересное пространство, знаете, в каком отношении? Что это очень молодая культура. И если говорить о горизонтализации, то вот в Финляндии есть два государственных языка – шведский и финский. Вот как бы раньше культура вся была, ну вот как культура, она была связана только со шведами. Сейчас, ну если говорить в Хельсинки, например, ну то есть вот еще сейчас, если вы ткнете пальцем в театр, там будет худрук швед. Но он уже

про Митролев, вот она финская шведка, и она, соответственно, писала на шведском и говорила на шведском, но финские шведы говорят не на таком шведском, о котором говорят в Стокгольме, а на диалекте шведского, и шведы-шведы называют его Муминсвиден, мумитрольный шведский, потому что на нем были написаны мумитроли, мне кажется, это невероятная милота. Так вот, с этими самыми мумитрольными шведами очень легко, потому что Швеция – империя, и Россия – империя. Абсолютно идентичные культуры. А вот финны – совершеннейшие инопланетяне во всем и невероятно, мне кажется, интересно и значимо, чем там можно заниматься. Вот у них и есть эта горизонтальная культура, это очень молодая культура. Они не знали никакой этой империи никогда, и там другие отношения. Опять же, как вы понимаете, я оказалась в одной из самых продвинутых экологичных стран мира, и я в Финляндии сделала проект, которым я очень много получила нового образования и совершенно закрыла для себя, к сожалению, такие грустные вопросы, которые, вот, как мне казалось, ну, может, что-то преувеличивают все. Ну, к сожалению, нет. То есть, ну, на самом деле, там, даже если в коротком рассказе есть по поводу экологии не только плохие, но и хорошие новости, например, что мы не должны стать совершенно другими людьми, а всего-навсего должны немного замедлиться. И вот если мы немного замедлимся, то природа будет успевать подстраиваться. И вообще, в общем, как-то, если мы замедлимся, вот только замедлиться. Но я вообще задумалась, как вот мне свойственно так сесть и задуматься, а что же я могу сделать как художник для того, чтобы вот как-то улучшить экологию. И вот как бы надо беречь этот мир. А как его беречь? И вот мне пришла в голову такая простая мысль, что чтобы его беречь, его надо полюбить. И тут мне пришла следующая, совершенно поразившая меня мысль в голову, что я поняла, что мы о материальном мире знаем очень мало. То есть у современного человека совершенно разрушены отношения с предметами, как с некими индивидуальными существами. То есть мы живем в мире взаимозаменяемых предметов. Вот перед нами стол, и он какой-то. Но если бы был другой, вам было бы совершенно все равно. И это нормально. Я даже как раз в театре использую этот момент. У меня был такой термин «случайная вещь», потому что если здесь вы вообще ни разу не задумывались о дизайне и смысле этого стола, а если в театр мы его внесем, то вы подумаете, что-то они этим хотят сказать. В общем, на сцене создать случайную вещь – это некая технология. И вот я, как в принципе человек, занимающийся предметами, я вдруг как бы ощутила вот этот мир, что мы находимся, что мы не просто окружены с предметами, мы с ними в связке в одной находимся, то есть мы идем с ними по жизни, они все время с нами, мы никогда не одни. То есть нас кто-то греет, кто-то держит. И невероятно странно, что вот это огромное какое-то соседство находится в некой зоне умолчания и полного неинтереса. Вот в этой новой европейской жизни, в силу того, что на меня прям, поскольку Финляндия все-таки это основная тема экологии, и там полстраны вегетарианцы, и это, там, в принципе, это страна без второго дна глобально. Но как бы экологически людей, которые искренне делают то, что, ну, то есть они не притворяются, ничего, то есть это совершенно искренняя огромная работа вот экологическая. И еще раз говорю, половина страны вегетарианцы и веган. И поскольку там я вот поучаствовала в одном проекте, для которого мне вообще пришлось очень много нового узнать. И вот для меня как-то открылся этот интерес к экологии, и для меня открылся вот этот тренд. Я и так как бы очень много в жизни думаю о предметах, я занимаюсь ими на сцене, у меня вообще есть как бы отношения с ними и так далее. И вот мне хочется очень заниматься, то есть я осознала, вот, что, может быть, я буду полезна как раз как организатор вот такого тренда, что нужно много заниматься вот именно обнаружением предметного мира вокруг нас, как мира соседства. Мне очень хочется этим заниматься, чтобы как раз и какой-то исторический материал поворошить, потому что тут я в литературе так покопалась, там вот там такой диалог с сапогами, там «О, мои верные слуги!» Вот есть, например, понятие как «слуги». Мне хочется заниматься проектом таким большим персонализацией вещей и заниматься правами вещей, вот осознать вообще, что мы не одни. И что вот это наше как бы соседство с предметами, оно это очень масштабная часть нашей жизни. И мне кажется, что, может быть, здесь кроется какое-то вот переосмысление, когда ты... Ну, то есть невозможно заботиться то, что для тебя не важно. Экология – это же, по большому счету внимательное отношение, бережливое, тратить больше на что-то времени. Вот это вопрос как бы коммуникации, это вопрос отношений. Вот эту собачку, люблю этого ребенка, потому что вот он мой, он родился у меня. И вот в отношении предметного мира как бы нам тоже осознать. И мне кажется, и мы сильно счастливее станем. И тут много, ну, это большой проект, и тут много интересного.

0: всяких нюансов. Но вот это то, чем бы я очень хотела заниматься. То есть я уже пытаюсь заниматься, пишу гранты, как принято. Пока не дали. Я буду продолжать.
1: А мы будем ждать новых проектов Ксении Перетрухиной. Неважно, что это будет. Спектакль, новый текст от лица вещей или детская книжка. С вами был подкаст «Закати сцену». И я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Леной Чесноковой. Следите за нашими анонсами. Следующий выпуск «Театра в изгнании» выйдет примерно через месяц.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. А гостем нашей студии в Берлине был театральный художник Александр Барменков. Сначала мы хотели обсудить с Барменковым то, как театр работает с видео. Но наш разговор получился гораздо объемнее.
1: Мне кажется, что мало кто вообще, и я сам в том числе, понимает, что значит слово «театральный» и что вообще значит «театр». Потому что это, пойди разберись, что такое театр. Со словом «художник» чуть-чуть проще. Потому что кто такой художник? Художник — это тот, кто создает... И дальше что? Там, картину, произведение, что-то, что чего не было, в конечном счете создает образ. Вот можно сказать, в общих словах он создает образ. И если это попытаться разложить деятельность художника, и надо все время упрощать, упрощать, чтобы стало совсем ясно и понятно, что делает художник. Мы сказали, он делает картины. То есть образ мне больше нравится, картины... тоже подходят. И какие жанры картин существуют. И тут мы просто подходим к трем классификациям. Портрет, пейзаж и натюрморт. И мне кажется, что с этой точки зрения ужасно интересно посмотреть на работу современного театра и работу авторов в современном театре. Кто создает на сцене, кто занимается на сцене созданием пейзажей. Мне кажется, это ужасно увлекательная, ужасно сложная задача создать на сцене пейзаж. Как правило, режиссеров больше интересуют портреты, потому что режиссеры работают, как правило, и больше работают. Хотя не всегда, на мой взгляд. Но часто я вижу, что режиссеров интересуют портреты. Они работают с персонажами, они работают с человеком говорящим, человеком произносящим текст какой-то. Интересно, когда... Не знаю, я, например, себя больше всего отношу к художнику предметному. Меня интересует жизнь предметов и жизнь предмета, и соединение предметов с предметами, и предметов с людьми. И там предметы — это натюрморт.
0: Но предмет ведь... Хотя я хотел сказать, что предмет никогда не... Тем более в театре не равен сам себе. Предмет тоже рассказывает какую-то историю. Но тут я вспомнил, что вообще-то существуют спектакли, где нет белковых персонажей, где есть только предметы.
1: Конечно. Конечно. Но вообще на сцене ничто не равно само себе. То есть человек на сцене от человека не на сцене отличается тем, что человек на сцене есть образ человека. А человек не на сцене, стоящий на полу, он равен сам себе. И как только он совершает этот шаг и встает на это возвышение над полом, которое называется сцена, он становится образом человека, на мой взгляд. И то же самое действует и с предметами. Предмет становится образом предмета. Или образом человека, или образом дальше всего, там, вселенной, чего угодно. То есть вообще, у меня, кстати говоря, не случайно здесь лежит эта книжка, потому что...
0: У Александра Барменкова в руках одно из изданий сборника Бродского «Конец прекрасной эпохи».
2: Пора. Я готов начать. Неважно с чего. Открыть рот. Я могу молчать, но лучше мне говорить. О чем... О днях, о ночах, или же ничего, или же о вещах. О вещах, а не о людях. Они умрут. Все. Я тоже умру. Это бесплодный труд, как писать на ветру. Вещи приятней. В них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник в них и внутри нутра. Внутри у предметов пыль, прах, древоточится жук, стенки, сухой мотыль, неудобно для рук. Пыль. И включенный свет только пыль озарит, даже если предмет герметично закрыт. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, швабра, епитрахиль, пыль не сотрут, сама вещь, как правило, пыль. Не чтится перебороть, не напрягает бровь, ибо пыль — это плоть времени, плоть и кровь. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари.
1: Ну, как бы Бродский очень театрален в этом. Он берет старый буфет и превращает его в образ. И разбирает его как образ. То есть перед ним стоит старый буфет, а он видит Нотр-Дам-де-Пари. Хотя Бродский совсем не театральный писатель, и мне кажется, вот там его 2,5 пьесы, которые там он написал, они антитеатральны в чем-то. Но вот в образе мышления, как художник, который создает образ, он, конечно, ну, мне кажется, его можно назвать театральным.
3: Невозможно не отреагировать на именно эту цитату, потому что, помимо всего прочего, она идет вразрез с другой традицией восприятия предмета мебели как чего-то осуществленного. Русский театр жил в парадигме дорогого, многоуважаемого шкафа, который уподоблялся человеку.
1: Да,
3: Бродский отсекает эту возможность и сопоставляет один небольшой объект, созданный человеческими руками, с большим объектом. Тоже созданными руками человеку нет места в этом сопоставлении, он где-то рядом. Но когда ты говоришь про эту триаду, портрет, пейзаж, натюрморт, мы же не должны воспринимать ее буквалистским, безусловно. Поэтому тут бы хотелось какого-то некоторого объяснения. При том, что когда ты сказал пейзаж, я почему-то вспомнил, совсем не пейзаж, я почему-то вспомнил довольно давнюю работу Дмитрия Чернякова, поставленную в Большом театре, я уж не помню, в каком году, в 2000, может быть, четвертом, «Похождение повесы».
1: Я не видел этого, нет, к сожалению. Нет.
3: Ну, как водится, Чернюков там был художником, и он там тщательно проработал уже второй, третий план, и поэтому очень часто, практически всегда, зритель оказывался перед неприсущим для театра визуальным выбором. Что-то происходило на самых разных планах.
1: Да.
3: На первом плане, на втором, на третьем, и все это были важные элементы действия. Это не было, так сказать, сольным номером примы на фоне кардебалета. Это совершенно другой образ использую. Это было совершенно органической частью такого сложно придуманного действия, где визуальные элементы были точно таким же естественной частью этого сложно придуманного и сложно воплощенного действия.
1: Я, к сожалению, не видел этот спектакль, и хотя я видел вообще другие спектакли Дмитрия, и, конечно, это я их помню и люблю. Этот спектакль конкретно я не видел, но я просто, ну, это ужасно интересно, то, что ты говоришь про три разных плана, но это, ну, для меня это все еще укладывается в вот эту трилогию, что в эти три жанра, про которые мы начали говорить, потому что вот как раз-таки самое интересное наступает не там, где существует один отдельный жанр. То есть это как бы хорошо. Вот портрет, парадный портрет, да, встречающий гостей, висящий на самом видном месте, на фоне драпировки, это замечательно. «Мона Лиза» написана немножко не так, например. И у «Моны Лизы» за спиной пейзаж. И там тоже есть много, то есть как бы там не один слой. То есть она заслоняет собой какой-то пейзаж, который ужасно интересно рассмотреть. И этот пейзаж ее дополняет. Она на переднем плане, она главный герой этой картины, но она не на пустом, не на черном фоне, она где-то. И эта многослойность, конечно, это одна из возможностей театра. Не каждый театр, не все театры, но какие-то важные для нас примеры, какие-то важные для нас герои пользуются этим, вот этой многослойностью, которую театр может... И видео в этом смысле позволяет просто это, как очень удобный, очень пластичный инструмент, позволяет эту многослойность находить и создавать. Я как художник, ну, с удовольствием пользуюсь этим часто. Хотя это значит отдать некоторую часть моей епархии в сторону, ну, то есть человеку, который будет заниматься видео, поскольку я считаю, что я занимаюсь образом спектакля, для меня как бы это не трагедия отдать что-то в другую епархию, чтобы цельный образ спектакля стал богаче и чтобы в нем появилась вот эта самая многослойность. Но, конечно, это не единственная возможность, мне кажется.
3: Мы сейчас поговорим про единственные возможности, но чтобы и нам с тобой было проще говорить, ты мог бы как-то проиллюстрировать что-то, ну, какие-то понятные примеры, названия, да, вот что такое спектакль-портрет, что такое спектакль-пейзаж, что такое спектакль-натюрморт. Я очень хорошо понимаю, и тут есть довольно чистые примеры, когда мы говорим про спектакль-натюрморт, это спектакль, где действительно действует только предмета. Самый, наверное, яркий пример – это Хайнер Гебель. И он в этом смысле не одинок. Но портрет или, скажем, автопортрет, который тоже под жанром портрета, что ты имеешь в виду, когда говоришь об этом?
1: Давай начнем с натюрмортов и пойдем дальше. Действительно, Гебель такой важный художник в этом жанре. Но, например, сразу я думаю, можно ли из натюрморта составить портрет? Думаю, да. Мы, не знаю, вспоминаем Арчимбольда, портреты из овощей, из вот эти портреты его. И сразу я думаю про, не знаю, Уильяма Кентриджа, который, конечно же, занимается автопортретом в театре. Он не только театром занимается, но только когда он занимается театром, мне кажется, это он занимается автопортретом.
3: Речь идет о серии из 9-30-минутных видеоэссе Уильяма Кентриджа «Автопортрет в виде кофейника». По ссылке в описании вы найдете короткий ролик с Венецианской биеннале, потому что пересказывать это или описывать словами крайне затруднительно.

0: спектакль, к которому я имею некоторые отношения, «Кремулятор», я считаю, что это портрет, но в то же время он составлен из натюрморта, и поэтому я бы его назвал «Портрет-морт». Потому что он уже и тема там, да, довольно погребальная. Мы составляем портрет, конечно, пользуемся, кстати говоря, видео там активно, и возникает портрет главного героя, но это портрет-морт. Он, это между натюрмортом и портретом, и это такой уже погребальный портрет. Переставляем кубики из других, вот как бы портрет-морт, натюртрет и так далее. Мне кажется, один из самых ярких портретов, которые я видел и запомнил, это концепция лика Христа Ромео Костелуччи. Это, конечно, портрет, но это портрет такой человека с большой буквы, человечества, всего человечества. Но это портрет, и он работает с портретом.
1: То есть это такой Филонов, портрет человечества.
0: Да, да.
1: А когда в 2025 году ты используешь три очень традиционных определение «портрет», «пейзаж», «натюрморт», и в своем объяснении о том, что это такое, сам указываешь на практически отсутствующую жанровую частоту, насколько эти примеры... Ну, то есть, я понимаю, эта триада может быть хороша как некоторый рабочий инструмент для локализации того или иного явления. Насколько эти три метафоры, потому что это действительно метафоры, насколько эти три метафоры описывают театральную реальность, которая существует в мире, где уже есть, ну, если мы уже начали говорить о видео, там, значит, на одном полюсе не театральный Нам Джун Пайк, который научил нас немножко иначе воспринимать то же видео, а на другом полюсе находится, ну, какой-нибудь вполне традиционный театр, где есть традиционная работа художника, делающего традиционные декорации, например. Насколько портрет, пейзаж и натюрморт могут определить и объяснить вот эту театральную реальность. И, кроме того, поскольку мы сегодня говорим странным образом, в том числе и о поэзии, а ты начал с Бродского, я не могу не вспомнить одно очень важное стихотворение автора, которое было важен Бродскому. Это в Музее изобразительных искусств Уинстона Хью Одена в переводе Павла Грушко. На страдания у них был наметанный глаз. Старые мастера точно не замечали, где у человека болит, как это в нас, когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали, как рядом со старцами, которые почтительно ждут божественного рождения. Всегда есть дети, которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд у самой опушки. Художники эти знали. Страшные муки идут своим чередом в каком-нибудь закоулке, а рядом собаки ведут свою собачью жизнь повсюду садом, а лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом. В икаре Брейгеля в гибельный миг все равнодушны. Пахарь словно незрячий. Наверное, он слышал всплеск и отчаянный крик, но для него это не было смертельной неудачей. Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно воды, а изящный корабль, с которого не могли не видеть, как мальчик падает с небосклона, был занят плаванием. Все дальше уплывал от земли.
2: Это стихотворение Уинстона Хью Одена в Музее изобразительных искусств, где как раз описывается такого рода картина, картина Брейгеля «Падение Икара», где, собственно, Икара-то почти и не видно, пока ты не будешь долго вглядываться в это полотно. Мы видим огромную какую-то жизнь, воду, бухту, корабли, а главное событие этого рассказа, оно где-то, ну, практически маргинально. Это я к тому, что жанр брейгелевской картины, на что нам указывает Оден, говорит, что на страдании у них был наметанный глаз. И именно наметанность такого взгляда позволяет страдание поместить практически на поля, но, тем не менее, оно будет как бы конструктивным элементом этого рассказа. Каков жанр брейгелевской картины? Это вполне сопоставимо с тем, что ты сказал про Босха. Ну, да, в общем, да, да. Современники и так далее. Как это работает применение к театру? Твой учитель Крымов, он... хотя, ну, нельзя сказать, это твой учитель Крымов. Крымов вообще-то сделал невероятное количество спектаклей, и они все разные. А может быть, нет?
0: Они, безусловно, разные. Мне кажется, я так сейчас не готов препарировать мастера, но мне кажется, что Дмитрий Анатольевич сам начинал свой путь с автопортрета в театре. И вот, начиная с «Гамлета» и с каких-то других последующих, но тоже работ раннего периода, «Дон Кихот»,
1: «Смерть жирафа»,
0: безусловно. Да и в «Демоне» там, в общем-то, есть фотопортрет. Там вот много есть чего еще. Там есть вот эта оптика брейгелевская вот из этой картины, из «Падения Икара». Там много есть. Там есть демон, летящий над этим миром, и он пролетает. Одно событие, другое, третье. Это огромное тоже полотно, но зум наводится, потом вот возникает этот зум, и он возникает, кстати говоря, не через видео, хотя это, да, это термин из мира видео, но этот зум наводится на какую-то судьбу, такую вот вдруг случайно выбранную, вот по просто прихоти этого самого демона, или по прихоти автора. И оказывается, что мы видим какой-то автопортрет в этой девочке случайный. Да, это же лермонтовское стихотворение все еще. То есть он вот просто летел над миром, и вдруг кого-то увидел, как бы так туда как спикировал, как орел, и схватил. И вот. И вдруг оказалось, что эта девочка — это какой-то автопортрет Дмитрия Анатольевича, возможно. Да, вот эти родители, вот момент с родителями, руки остаются, там велосипед, вот это платье летающее. Но Дмитрий Анатольевич мастер по смешению этих техник, и мне кажется, что, собственно, так он нас и учил начинать с того, что тебе близко, и вот как бы вот по спирали вот как бы раскручивать этот камушек, эту прощу, раскручивать, и постараться как бы закинуть его максимально далеко, и постараться вот куда-то попасть в лоб какого-то Голиафа, будь то «Война и мир» Толстого, или будь то сказка, не знаю, сказка любая, вот я сейчас «Черную курицу» делал, или любой другой материал, его нужно, нужно посмотреться в него, и понять, есть там твое отражение или нет. Наверняка есть, скорее всего, есть, потому что иначе, ну, так устроено искусство, что оно тебе дает возможность увидеть свое отражение. И, конечно, самое интересное возникает там, где ты находишь, как в картинах Веласкеса, «Менины». И вот там и девочка, и фрейлины, и собака, и еще кто-то еще, черт вступ, ну, там просто вот много-много-много, и в середине зеркало, отражающее художника в момент создания этой работы. Ну, это же очень театральная оптика, это же бесконечно театральная. Что это портрет? Да, групповой портрет. Что это автопортрет? 100% автопортрет. А является ли это натюрмортом? Ну, спроси Пикассо, который эту картину переписал, просто из нее какой-то винегрет сделал. Пикассо скажет, конечно, это натюрморт. Наверняка кто-то сможет увидеть в этом и пейзаж. Наверняка в этих складках платьев и в этих ожерельях, наверняка, как бы там геометрии комнаты. Главное доказать. Главное ведь доказать, что вот геометрия этой комнаты — это пейзаж. Если найдет человек, который докажет, как Пикассо доказал, что вот если разобрать «Менины» и сделать из этого что-то, то получится... Вот, ну, я же огрубляю, да, сильно, но тем не менее.
1: Но это самое интересное.
0: Но он это доказал, на мой взгляд. Он это доказывает. Вот главное увидеть что-то и постараться это доказать.
1: И в таком случае, на самом-то деле, не очень важно, с чем именно работает художник. Неважно, художник в более традиционном смысле или театральный художник. Как бы набор инструментов не принципиален. Это может быть видео, а это может быть что-то совершенно другое. Я, по-моему, за 2,5 года существования этого подкаста я эту цитату из Ксении Перетрухиной повторил примерно 8 раз. Но это тот самый случай, когда ее надо процитировать. Снова когда-то Перетрухина 100 лет назад, читая лекцию в Сахаровском центре, когда еще был Сахаровский центр, и мы все были в Москве, он сказал, что главная задача театрального художника – сделать так, чтобы зритель покидал спектакль в новом состоянии, не в том, в котором он вошел в этот зал. И мне кажется, это не просто довольно точно, это блестящее определение, потому что речь идет о сути работы, а не о конкретном наборе палитр кисточек, карандашей или сценической машинерии, на самом деле, ты можешь пользоваться
2: ну, всем, чем хочешь, при этом ты остаешься театральным художником.
0: 100%, да. Пользуясь случаем, хочу передать привет Ксении Перетрухиной. Перетрухина, привет тебе. Вот, кстати говоря, мне кажется, что Ксюша работает часто. Вот давайте, интересно. Мне кажется, что вот человек, у которого все кисточки под рукой, и создавая портреты, и она попутно создает пейзажи, в которых сидят зрители, зачастую просто в зрительном зале, да, вот эти деревья любимые. Но при этом, да, она держит как бы перед глазами суть и не упускает ее. Да, это Ксюша хорошо сказала.
2: Я мог ошибиться в предельно точной формулировке, но мне кажется, что суть была именно такой. Но в таком случае я буду периодически возвращаться к тому предмету, с которого мы начали обсуждение. Бесконечно модное видео, которое может выполнять самые разные функции. Вот что хочется понять. У него есть какая-то самостоятельная функция сегодня? Или после того, как его стали использовать все, кому не лень буквально, оно стало одной из тех самых кисточек, которых довольно много в чемоданчике театрального художника?
0: Ну, конечно, есть. Я думаю, что есть, конечно. Просто потому, что этой кисточкой можно написать целое полотно. И многие авторы этим занимаются. И это полотно может остаться вполне самостоятельным и самостоятельным произведением. И оно может быть включено в спектакль и стать его ингредиентом, и стать его неотъемлемой частью. А, ну, может быть, точно так же из этого спектакля вытащено и помещено в другое пространство. Я, например, в прошлом августе я видел работу фотографистки берлинской. Правильно ли я произнес название этого музея?
2: Я думаю, что да, но я тоже не знаю, как это правильно произносится.
0: В общем, вот в этом самом мультимедиа-музее в Берлине я видел работу, которая называлась «We will slam you with our wings». «Мы сметем тебя взмахом наших крыльев». Это видеоработа театральной перформерки Джоанны Дадли. Видеоработа, представляющая собой вот несколько портретов общего плана, не крупного плана, портрет девочек, женских персонажей. Их было 8-10. И они все представлены в отдельном пространстве, и они все работают одновременно. Ты заходишь в темную комнату, в которой ты видишь несколько одновременно портретов, которые, видеопортретов, которые живут, развиваются, и что-то с ними происходит. А с ними происходит в каждом отдельном портрете звучит отрывок из какой-то всемирно известной оперы. И вот от Дидоны и Иней до Тоски там происходит в этих портретах с этими девочками. Ужасно любопытная работа. Абсолютно, вот она длится 15 минут, вот эти отрывки сменяются, девочки остаются, но что-то с ними происходит. Ужасно полноценное впечатление я оттуда вынес. Я вот оттуда вышел, как сказал классик Ксения Перетрухина, другим, ну, как бы пережив какой-то опыт, и вышел другим, чем я туда зашел. При этом у видео есть такой лайфхак, что оно очень быстро входит, моментально входит как бы в наше внимание, в наш как бы, в зрачок и моментально воспринимается. Я могу назвать любой еще другой пример, когда я испытал абсолютно театральное переживание от любого другого медиа. Например, я помню в 2015 году, будучи еще студентом Дмитрия Анатольевича, с нашим курсом я участвовал в Пражской квадриеннале, и у нас был наш студенческий павильон, но мы, конечно же, бегали к коллегам по всей выставке и смотреть, кто что делал. Там был павильон студентов из Латвии. Мы взяли в том году гран-при, такой приятный приз, но не главный, а они, по-моему, взяли студенческую квадригу. Значит, это были студенческие работы, посвященные одному конкретному образу. Они проходили в тот год Шекспира, и вот они как бы свои студенческие работы, связанные с Шекспиром, представили. Это были очень традиционные такие кубические витрины, ну, вот просто подставки, накрытые стеклянным таким кубиком, колпачком. И под ним вот что-то вот стоит, один предмет. Кто-то сделал, вот, значит, там граненый стакан, и в нем вода, которая, ну, не вода, на самом деле, какая-то там, эпоксидная смола или что-то, которая вот как бы имитирует какой-то, вот стоит стакан, а там в нем какая-то волна, и вот там это буря. Ну, то есть были вот какие-то образы такие, скажем так, простые, у кого-то там что-то было выкопано, какая-то могила, что-то, ну, это Гамлет, конечно. Я запомнил, в меня вот так же, как видео легко влетает, в меня влетел просто, вот, просто на вылет. Вот стоит этот кубик, а под ним мотоциклетный шлем, такой черный, вот с таким стеклом, вот как бы закрытым забралом, весь усеянный мухами, такие... Вот как бы, ну, то есть вот едет мотоциклист через какую-то, значит, ночную дорогу, видимо, летнюю, и как бы эти мошки просто разбиваются об его стекло, вот как просто... И он весь обклеен, и подписано «Макбет». Я моментально посмотрел спектакль, я увидел этот спектакль целиком, как бы все, мне все, ну, вот этот образ мне все рассказал моментально, как видео. То есть это видео здесь не уникально, оно просто очень легко входит.
2: Но тогда нужно в 154-й раз задать чудовищно банальный вопрос, но он снова возникает на каком-то ином уровне рефлексии по поводу мести и функции. Точнее, это же не функция, а как раз о месте художника в театре. А насколько художник самостоятелен, насколько режиссер самостоятелен? Вы же делаете это не... Ну, как бы, театральные художники больше не делают иллюстрации. И, мне кажется, в этом одно из как бы, важных свойств современного театра, что работа театрального художника несводима к тому, чтобы проиллюстрировать некоторое режиссерское решение или некоторый фрагмент текста того спектакля, тем более, что есть спектакль без текста. Точно так же, как, в общем, хороший театральный композитор тоже не пишет иллюстрации, что вот музычка в тот момент, так сказать, драматически нам, так сказать, указала на переживание главного героя и его несчастной любви или героини. Совсем другая картинка, да, есть какое-то более сложное взаимодействие. Я понимаю, что это тоже меняется от конкретного союза всех создателей конкретного спектакля, но есть ли тут какое-то сегодня общее правило, безотносительно к тому, что мы пишем, портрет, пейзаж или натюрморт?
0: Ну, а насколько свободен, не знаю, артист спектакля вот в этой обсуждаемой нами модели? А насколько свободен продюсер спектакля или любой другой участник и создатель этого процесса, который в итоге становится спектаклем? Мне кажется, тут нету и не может быть какого-то единого решения. Ну, мне кажется, то есть вот лучшие примеры из моего опыта мне подсказывают, что это всегда диффузия, какое-то взаимопроникновение и движение навстречу друг другу. Ну, и просто как бы это искусство общения в первую очередь. Мы же, в общем-то, нацелены на то, чтобы обращаться к зрителю и с ним говорить. И мы хотим общения. И вот таков и театр, мне кажется, он создается вот в общении, не в диктате воли одного другому, ну, просто в общении. И там в какой-то момент наступает иерархия. Она может наступить. Но ты ее принимаешь или не принимаешь? Тоже вопрос. Вот сейчас мы говорим, я не знаю, наверное, когда выйдет этот выпуск, уже и спектакль выйдет. Мы готовим перевыпуск спектакля «Человек без имени», созданный когда-то в 2020 году в стенах Гоголь-центра мной, Никитой Кукушкиным, Петей Айду и Кириллом Серебренниковым. Этот спектакль создавался анархически. Одним из его принципов, инициатором, конечно, идеи был Кирилл Серебренников,

0: сказал: «Саш, пожалуйста, может быть, ты будешь режиссером этого спектакля?» Так не произошло, и как бы я на это не пошел тогда, потому что важно было сохранить и довести до конца этот анархический принцип. Для нас было важно. И к моему большому удивлению, и для меня большой чести для Кирилла Семеновича, когда он вошел также как бы в этот спектакль, он принял этот принцип, и на афише не было написано там «режиссер Кирилл Серебренников», хотя этого можно было бы ожидать. И сказал: «Хорошо, тогда мы все пишемся через запятую, мы не выделяем главного». И так это до сих пор и продолжается. Кстати говоря, возвращаясь к началу разговора, как бы я классифицировал, что есть этот спектакль, конечно, для меня этот портрет, сложенный из предметов тоже. Портрет персонажа, сложенный из вот этих молоточков, звоночков, вот этого всего, вот как бы что мы смогли накопать тогда.
1: Поскольку ты сказал, что спектакль снова появляется, два слова о том, где он появляется, когда...
0: Стартуем европейский тур этого спектакля в Таллине. И март, апрель, май у нас гастрольный план по... В основном Германии, но мы планируем заехать в Прагу, мы ведем переговоры еще. Вот у нас какой-то немецко-европейский тур этого спектакля начинается в марте и длится до мая. Мы будем в Берлине, мы будем во Франкфурте.
1: В последнее время ты работал над спектаклем по «Черной курице» Антония Погорельского.
0: Это был эскиз моего спектакля. Я переписал сказку. Меня ужасно интересовала сама сказка. И на самом деле идея как бы заниматься вообще сказками возникла как раз-таки из работы над городком в Табакерке, из которого вырос «Человек без имени». И мне казалось, что вот интересно продолжить цикл спектаклей по русским авторским сказкам 19 века, пропитанным духом романтизма, отражающим европейскую культуру, немецкую культуру, немецкую традицию волшебной литературы. До сих пор продолжает казаться это ужасно интересным материалом. И «Черная курица» здесь как первая авторская сказка, написанная в русской литературе, меня заинтересовала в том числе просто как бы что это такое, когда вот не существовало жанра. Как бы в русской литературе до этого момента не существовало жанра детской сказки авторской. И кто-то, ему захотелось, этому Алексею Перову, захотелось придумать писателя Антония Погорельского и от его лица поговорить с ребенком. Это какая-то же революция произошла в голове у человека. Ну и дальше я стал вчитываться и заметил, что там нет ни одного местного героя, как бы там все герои-эмигранты какие-то. Откуда взялся мальчик Алеша, у него учитель немец, кухарка эстонка, и сама черная курица — это переселенцы, они вечные переселенцы, вечные скитальцы такие. И как бы и сам Петербург, и тоже вот к вопросу о портрете и пейзаже. Портрет на фоне пейзажа. Вот портрет маленького мальчика на фоне нового города, которого здесь не было. Вот здесь вчера было болото, а сейчас город. Они же жили тогда в этом. Это сейчас для нас Петербург, там вот это вот там 300 лет, мы уже как бы все. А тогда вот это еще была свежая новость. Ничего себе, город отгрохали. Его не было, и вдруг появился, и вдруг стало. А может, скоро опять не станет. Ну, так случилось. Все эти мотивы меня ужасно занимали. Я пытался найти там свое отражение, и я его туда постарался вписать. И получился такой автопортрет, конечно. Вот пока, на данном этапе, я сделал эскиз будущего спектакля, потому что театр, который меня пригласил в румынском городе Сибиу, у них было время на эту работу, одна неделя, и они мне предложили сделать читку. Просто читку этого материала. И мы собрались с актерами, прочитали, поговорили, и я говорю: ну, а чего мы будем еще всю неделю продолжать это читать, сидя на табуретках? Давайте, может быть, мы попробуем какие-то ситуации найти. Ситуации, вот о которых я говорил, вот этого постоянного переселенства, постоянного с места на место, утраты места, что это? И еще ребенок здесь какой-то затесался. Что это все такое? В общем, мы попробовали найти какие-то ситуации, мы их нашли. И мы за неделю сделали почти 1,5 часа, 80 минут, 1,5 часа почти театра. И там никто, конечно, не ожидал такого, потому что они думали, что они придут и будут слушать читку. А они пришли, и у них там по головам кто-то передавал какие-то коробки, кто-то откуда-то выселялся, куда-то переезжал их. Еще мы повели через черную лестницу. Понятно, я ни от кого не требовал

0: выученного текста, ничего, все были с текстом в руках, но, тем не менее, мы ходили, общались, двигались и затаскивали зрителя в какую-то ситуацию. И мне кажется, это получилось тогда.
1: И все же мы не могли не вернуться к той теме, о которой хотели говорить изначально, о видео в театре. Есть ли разница между традиционными и новыми визуальными образами? Что такое сегодня видео? Какое-то совершенно новое измерение или просто очередное изобразительное средство?
0: Но здесь работает эффект Кулешова. Мы говорим о записанном видео, как существующем каком-то видеофрагменте. Во-первых, попадая в живую ситуацию спектакля, который действительно каждый раз разный, видео тоже становится разным. Как в том эффекте Кулешова. Мы смотрим все время на человека одного и того же, но после этого мы видим тарелку, после этого мы видим еще что-то, и там женщину, детей. И это все время окрашивает. В интересной роли начинает выступать, обрамляя этот видеофрагмент, он вступает с ним в диалог, и, мне кажется, меняет его тем самым. Последовательность кадров, хронометраж, цветопередача остаются теми же самыми, ничего не поменялось. Но мы же говорим не о самом видео, а о восприятии и о том, как его воспринимает зритель. И зритель его видит по-разному. Даже зритель не из раза в раз, а из ряда в ряд, я бы даже сказал. Сидящий два рядом человека видит его совсем по-разному. Мне кажется, так это работает. А в случае онлайн-трансляции здесь намного больше элемент этой самой перформативности, в которой театр просто, ну, это его стихия. И тут можно вспоминать, да хоть кого, хоть говорить про Кэти Митчелл, хоть про того же Костелуччи. Я никогда, наверное, не забуду спектакль Костелуччи, фрагменты из «Цезаря», шекспировской трагедии, которую я видел в Москве на фестивале NET. Спектакль, в котором ты не ожидаешь встретить видео, а видео там существует в виде трансляции с камеры, которую артист, в общем, засовывает себе в гланды практически. И мы видим его голосовые связки. Он произносит монолог Брута, и при этом сзади него мы видим его голосовые связки. Мы видим, как рождается этот звук. И рождается эта речь, речь этого предателя. При этом мы видим абсолютно стопроцентное животное начало человеческое. Это то, что как бы остается в памяти. Сколько лет прошло, я это помню. Вот этот вот портрет изнутри. То есть можно сказать, что это уже и не совсем портрет. Куда-то въехала камера внутрь, и уже это просто препарация какая-то, трупа. Но, тем не менее, это персонаж перед нами.
1: Ну, в каком-то смысле анатомический атлас. Тоже набор портретов.
0: Абсолютно, да, абсолютно.
1: Большой анатомический театр. Многое из того, что ты говорил, особенно последний пример, почему-то заставляет меня думать про Гринвея. Потому что... что Z и 2.0 – это тоже, конечно, превращение натюрморта в портрет, ну, доведенное до принципа. Да. А, скажем, Буря, которую ты упомянул совершенно в другом контексте, но, и, конечно, не Буря, а книги Проспера, ну, это, собственно, тоже натюрморт высший, так нельзя сказать по-русски, так нельзя сказать ни на каком языке, натюрморт своим высшим портретным проявлением.
0: Абсолютно. Ну, Гринвей просто такой мастер уровня там, того же Веласкеса или Рембрандта, чей «Ночной дозор» он так внимательно изучил. И, конечно, да, конечно, он создает эти полотна. Но вот это тоже интересно. Вот сейчас можно в интернете, я на самом деле очень люблю этот жанр, нарыть благодаря там, многократному зуму и благодаря суперкачественному сканированию картин. Многие музеи мира отсканировали произведения, и вот можно найти кусочек картины, отсканированный вот так, что он выглядит метр на метр, в то время как в реальной картине он занимает там 3 сантиметра на 3 сантиметра. И это просто можно брать в рамку. Там вот кисть, кольцо на пальце и кружево рукава, лежащее на этой кисти, и вот какие-то складки под кисть. И вот все, это можно вешать, это уже произведение. А это тем временем всего лишь фрагмент. Вот про пейзаж. Гениальные строчки. «Здесь, на земле, все горы, но в значении их узком, кончаются не пиками, но спуском в кромешной мгле. Сжав уста, стигматы завернув свои в дерюгу, идешь на вещи по второму кругу, сойдя с креста. Здесь, на земле, от нежности до ума иступления, все формы жизни есть приспособление, и в том числе взгляд в потолок, и жажда слиться с Богом, как с пейзажем, которым нас разыскивает, скажем, один стрелок. Мне кажется, опять это ужасно театральные строки, хотя, наверное, я бы запретил вообще ставить Бродского, наверное, это просто нельзя делать. Но инструментарий, которым он пользуется, и как он говорит, все формы жизни есть приспособление. Приспособление — это вообще театральный термин. Надо найти пристройку, надо найти приспособление. Актеры часто говорят. Но вот дальше, как он просто работает с моей зрительской оптикой, и в том числе взгляд в потолок и жажда слиться с Богом, как с пейзажем. То есть пейзаж — это Бог, а я смотрю в потолок. Я вспоминаю, как я лежу в детстве на даче, смотрю в потолок перед тем, как заснуть. И потолок выложен фанерой. Я смотрю просто на эти фанерные вот эти разводы древесные. И вглядываюсь в них, и вижу в них уже пейзаж какой-то. И вот уже вот этот вот сучок торчит, это как солнце какое-то, и линия горизонта. Вот это детство без интернета, детство без гаджетов. Смотришь на лист фанеры перед собой и в него погружаешься. И это пейзаж, и это Бог. Пейзаж, в котором нас разыскивает, скажем, один стрелок. И то есть и там, в этом пейзаже, может быть, этот Бог и есть, есть какой-то стрелок, есть уже наша смерть. И, да, и, соответственно, натюрморт.
1: С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод сделали Полина Филиппова и я. До новых встреч. Мы выйдем в эфир через 2 недели.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал «Издательство индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ирзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процесс, растянутый во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому... Я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученные автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть, да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Ну, во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами

0: жили в Риге и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали и изменили свои взгляды после 24 февраля и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: даже хороший большой. Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он это

0: набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. Да, то есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессии сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы в другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: нужно... Бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
1: не,
0: пережить.
1: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Кирана Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да. Чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это детский омбудсмен России Мария Львова Белова. Это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень-очень убедительно. Но был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи. Они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
4: К тому, что сказал Михаил Савва, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России – это то, о чем говорилось открыто. Об этом говорила и Львова Белова, об этом говорил и Путин. То есть тут доказательства налицо. И что касается обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, об этом прямо говорили и Шойгу, и Герасимов. Тут доказательства лежат на поверхности. А подозреваемые сами об этом довольно подробно рассказывали. Да и Путин сам бахвалился тем, что наносится удары по электростанциям, по подстанциям. Я думаю, из этого исходил прокурор Международного уголовного суда. И, конечно, список преступлений, в связи с которыми могут быть привлечены и новые подозреваемые, гораздо больше.
1: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
1: Нет, конечно, он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
1: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий, на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
4: Но при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, и нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретная статья 353 «Планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны». Есть статья 354 «Публичные призывы к ведению агрессивной войны». Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самые страшные преступления. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти, не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений, есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены в суд к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет приказ.
1: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа, это все достаточно подробно расписано, этому учат в хороших армейских подразделениях, и тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военное преступление, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
2: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
3: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидное, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решение не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью? Мэра небольшого поселка, всю семью. Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелами в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
2: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже своего рода выполняют приказ, потому что я лично знаю, что многие из этих людей считают себя людьми на работе. Вот мы на работу ходим и говорим то, что нам приказывают делать. Вот здесь вот как будет решаться эта коллизия? И вообще, опять-таки, повторюсь, насколько реалистично привлечь их к ответственности?
1: Ну, я хотел бы начать с того, что вот эта идея «мы на работу ходим, мы люди подневольные, им не поможет». В отличие от военных преступников, у этих даже нет официально подтвержденных указаний того, что им приказывали говорить именно вот это. То, что они говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, вот факт. Процесс радио «Тысячи холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, «нужно убивать тараканов». Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
4: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов. Я помню, Соловьев показывал руины Мариинки или Авдеевки, кричал там, вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, не, может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
1: Я согласен с Ильей. Было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить. И подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
4: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия повлекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
2: То есть по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины, возможен будет суд внутри страны, внутри России.
4: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины.
3: Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
2: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести к... Даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
3: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
2: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
1: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера, их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступление агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно. Он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
2: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
3: Да не знаю, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну, они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
1: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
3: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
2: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2x3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну, скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. В общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. А при этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот, на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
1: Я сидел в камере 3x3. Ну, вдвоем, я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
2: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
1: Да, ну, я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
3: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре. Я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
2: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
3: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
2: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
1: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде, который уже работает, то очевидно, что этих людей будут содержать в тех странах, где есть устойчивая система контроля за гуманным отношением к заключенным и подследственным. То есть не будет там никаких пыток. От этого они точно гарантированы. Хотя вот от проклятия массового нет, не гарантированы.
3: В самой Гааге есть специальная тюрьма, по-моему, на 80 с чем-то мест. Там всюду видеокамеры. И такой постоянный контроль должен служить одной из гарантий того, чтобы подсудимым или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль, а в России произвол. Полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас самое, не самое актуальное.
2: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
1: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды, но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинение и приговор будут от имени международного сообщества.
3: Да, от имени международного сообщества, трибунал по бывшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть, и так и должно быть.
2: Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации. Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, но это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
1: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна. Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля. Ну, обычные легковушки со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу, и тогда они попадали в соседнее село, оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин-волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила. И не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно, в том числе это

0: правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом работать с этими материалами.
1: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
0: Около 140 тысяч.
1: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
0: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили: ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут, возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там. Это осознанное убийство. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
1: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
0: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне: ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят. Ну, киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали. И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Z-идеология, идеология русского мира, периода войны, подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев. То есть буквально расчеловечение, ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание, потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви», ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви», и потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство. И ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
1: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства или отягчающие обстоятельства? Если да, то можете ли рассказать об этом?
2: Вероятно, это те же обстоятельства, которые предусмотрены национальными уголовными кодексами. Если этот обвиняемый, скажем, докажет, что совершенное им преступление было совершено под физическим или психологическим давлением, ну, если ему удастся это доказать. То есть, если он сможет доказать то, что совершением преступления было единственным выходом для него, потому что иначе ему грозила смерть. Или деятельная помощь в раскрытии преступления. А отягчающих же масса, ну, что о них специально говорить, вот Михаил сейчас говорил, это убийство двух и более людей, это изнасилование с

0: Гонные с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
1: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
2: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой, на этот вопрос я ответить не могу. И никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей. И в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
0: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталина, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
1: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
0: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключение из этого, то есть есть уже решение, которые принимались в России вопреки этой норме, представляете себе, отношение Андрея Магнитского. То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной, они его защитят. И все же, вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
2: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, Международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
1: То есть не человека, а само явление.
2: Да, а идеи, которые этот человек принес.
1: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным Международным трибуналом.
2: Да, если он умрет раньше. Только один.
1: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
0: Придется подождать. Это да.
1: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
2: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости, они хотят наказания преступников. То есть, само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. В Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
0: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. Идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел, ну, как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад. Оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. И наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда во главе стал нынешний диктатор, и им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно, в том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм. Это самое, что ни на есть, подлый национализм, то есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. Вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
1: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
3: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
3: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
3: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон.
3: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
3: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
3: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой, играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот. Ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
3: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой, как бы, более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
3: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже, они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
3: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался New Makers Ensemble. И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
3: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
3: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре-ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
3: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
3: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
3: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав и уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе, тебе интересно?
3: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуева спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
3: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем не противно туда ехать. Мне не хочется оказаться там. Вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого? Это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться. Мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел. И для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
3: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение современная музыка. В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться, это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны, там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому, там, classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м. Очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
3: Это очень важное событие в мире современной музыки, оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес, можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации, вот.
1: А Штокхаузен — тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
3: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов — один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
3: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идеей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композиторы современные не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которая вот сейчас занимается все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1,5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
3: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон — это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну, вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманной. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И, на самом деле, это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция — это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, Monkey Etudes, вот. И вторая часть называется Колобус Гуэрреза Персивали, да. К сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова, но дело в том, что Лукас это студент третьего курса консерватории московской, он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века, да, то есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать, звучание, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее, это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, но современное, несовременное, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем,

0: сколько, 9 лет назад, вот, и ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века, там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути, вот, оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
1: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
0: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствовал прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот эта контрабасовая флейта, которая напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мийо. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которые мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem, наверное, Josh Conseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницу нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться. Иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скретчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Сультани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

You be no way.

0: want you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше-дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже, возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Bandcamp, и который будет вообще похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещается ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся ни ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или то и не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это, опять-таки, зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже... Ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса. Вот, так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да? Есть музыка, которая чисто акустическая. Просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса. И поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле. А так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да? Кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивают аудиторию. И такое ощущение, что они это делают вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому как бы нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего, почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость, просто кто-то так заработает, зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбом, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушает ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно оно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое.